Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает?

0: Всех нас.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в единственном...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

Всем доброе утро, друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать на утреннее шоу «Радио Максимум» 103.7. Все как мы любим, только не любим холодную погоду. Сегодня в Москве так себе. Плюс 8 всего лишь градусов, холодрыга лютая. Но по сравнению с теми погодами, которые обычно бывают в это время года, облачно, с прояснениями, осадка вроде как не ожидается. Столбик термометра, как говорят профессионалы, поднимется до плюс 14. Завтра, кстати, будет потеплее аж на 6 градусов. Но это завтра, а сегодня у нас вторник, или, как говорится, вторница. Дмитрий Николаевич Шиманский уже на всех парах мчится в эфир утреннего шоу на радио Максимум. Через какие-то 15-20 минут будет уже здесь, в нашей студии, так что даже кого-то факту успеет. Ура, дорогие друзья! Чаки Бой больше не один такой скоро будет. Хочу напомнить, что мы каждый эфир делаем вашу жизнь прекраснее и бодрее, по крайней мере, с утра пораньше. У нас тут для этого все приспособления уже в студии на готове. Это и рамка для автомобильного номера, это и вот автофакт, флюгинги, хаймен. Нет, это на вечер, значит, автовопрос у нас будет, тема раскатаем, аудиоконкурс замутим. Также будем делать это все под классную музыку, которая у нас играет, не вынимая. В этом часе Shinedown и Nickelback, The Offspring, No Doubt и Daughtry, Panic at the Disco, AC/DC, Him, Gorillaz, прямо сейчас Linkin Park, What I've Done. Круто, мощно, громко, понеслась!

0: Gorillaz. Clint Eastwood. Коптят эфир утреннего шоу на радио Максимум. Дорогие друзья, 7:10 утра. Прямо сейчас новостя.
1: Новость на радио Максимум.
0: Эта новость она идет под хэштегом «Бросай курить, вставай на лыжи». Не потому, что скоро зима и нужно готовить лыжи, а потому, что пора бросать курить. Курение делает людей более одинокими. К такому выводу пришли ученые после наблюдения за 50 тысячами людей. Тут написано «европейцев», но пускай они тоже будут людьми. Курильщики изначально чаще жаловались на нехватку общения и чувство изоляции, а за 2 года эти ощущения усиливались гораздо заметнее, чем у некурящих людей. Исследователи предполагают, что всяческого разного рода болезни, нехорошие, связанные с курением, могут ограничивать социальную жизнь, а запреты на сигареты сокращать число мест, где человек проводит время с другими людьми. Да, друзья, вот такая вот новость. Тот самый момент, когда захотел побыть один, но вспомнил, что бросил курить. Да, и Шуманский почти вернулся.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Ну как же он поет красиво, как же он льет прямо в уши, это Вилли Вало. Но не верю я ни одному его финскому непонятному русскому уху слову. Вот тоже шманский говорит, сейчас буду. 15 минут, а его все нет и нет. Я все жду и жду, уже который день жду и жду. Но чувствую, где-то, мне кажется, он то ли в лифте застрял, то ли еще что. Ладно, ребята, я знаю, чем заняться, пока он мчится к нам сюда. Мы с вами будем играть в «Автофакт» и разыгрывать рамку для автомобильного номера. Для этого нам нужен кто-то из добровольцев. Я, сказали бы, да? В фильме «Невероятные приключения Шурика». Подождите, на вас отдельный наряд на всю неделю. Но нет, друзья, присылайте свои заявки на участие в игре «Автофакт», куда прямо сейчас расскажет специально обученный мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой

0: и до 40%.
1: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Бизнес под давлением.
9: Где искать точки опоры?
8: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
9: 18+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Ну что, дорогие друзья, вот и свершилось. В этой студии я приветствую эксперта в области возвращения в эфир Дмитрия Шуманского.
2: Здравствуйте, товарищи. Нет времени, ни секунды, поэтому надо срочно врываться, что у нас там дальше.
1: Да, человек не успел ничего понять, а уже вот факт.
0: Вот факт на радио.
2: Я чисто на ватафакте подъехал, собственно говоря.
1: Я на одном ватафакте только двигаюсь, да?
2: Значит, давай чуть-чуть, чтобы снять с тебя вот буквально напряжение, нагрузки, да. Так. Значит, Чак вот он жмет кнопки и говорит, и все это время был один в эфире.

0: эфире, поэтому несправедливо его перенагружать. Я объявлю участника, это Алексей.
1: Алексей, доброе утро. Он сейчас скажет, что я
0: это Кирилл.
1: А я не Алексей, говорит, я
0: это была проверка его. Кирюха.
1: Кирилл, привет!
0: Но Кирилл был очень...
2: Привет!
0: Кирилл написал супер емкую заявку, что он просто хочет рамку.
1: А у нас так обычно это происходит. Кирилл, а ты где сейчас находишься?
2: Город Герой Зет.
1: О, классно. А что так плохо слышно? Ты по громкой связи с нами общаешься?
2: Сейчас, парни, подождите.
1: Давай, переключай.
0: Так что, да? Алло?
1: Так.
2: Да.
1: Вот, это совершенно другой Кирилл.
0: Это Dolby Surround.
1: Это не тот Алексей, который был в начале.
2: Да.
1: Итак, Шуманский вернулся. Кирилл вместе с нами в эфире. Играем в What the Fuck.
0: Проблема в том, что What the Fuck сейчас у Чака все равно в распоряжении.
1: Да, What the Fuck сейчас у меня. Я был
2: готов.
1: Играй со всеми вместе одновременно. Итак, ребята, три факта, два настоящих, один придуманный. Тебе нужно догадаться, какой факт я придумал сегодня. И сегодня, 8 сентября 1966 года вышел в эфир пилотный выпуск сериала. Ну-ка, Кирилл.
0: Старый.
2: Старый. А есть вариант ответа?
1: Как?
2: Варианты ответа есть?
1: Вариант ответа.
0: Да, старый трек.
1: Старый
0: трек. Клен. Старый клон.
1: Старый клоп. Стартрек.
2: Стартрек.
1: Смотрел хоть одну серию?
2: Нет. Все время пропускал.
1: Прекрасно. Ну, я тоже не смотрел, Шиманский тоже не
0: будь
1: смотрел.
0: Будь спок, сейчас выиграешь.
1: Именно так, как говорят. Включаю тревожную музыку, погнали. Итак, в сериале Star Trek были разнообразные расы инопланетные. Называю три, одной не было. Готов?
2: Готов.
1: Поехали. Клингоны были в Star Trek. Триблы тоже присутствовали. Ну и, конечно же...
0: Трабли-бумс.
1: Ну и, конечно же, всеми любимые дифтонцы. Кого из этих трех рас не существовало? В сериале Star Trek.
2: Клингоны.
1: Клингоны, триблы и дифтонцы. Почему так категоричен, а, Кирилл? У тебя какие-то были проблемы с клингонами?
0: Или проблемы вообще?
2: Нет, я думаю, клингоны это из «Звездных войн», да?
1: Я не знаю.
0: А дифтонцы откуда?
1: Ты же играешь, не мы.
2: Дифтонцы это рыцари.
0: Не, ну какие
1: дифтонцы? Да не дифтонцы, а дифтонцы.
0: Усы.
1: Дифтонусы.
2: Еще повторите, пожалуйста.
1: Ах ты, зараза такая.
0: Нет, все, это невозможно продолжить.
1: Ты зря вернулся, езжай обратно. Клингоны, триблы и дефтонцы.
2: Триблы.
1: Да что ж ты за человек такой, время вышло.
0: В принципе, эффектно вернуться и не выдать рамку, это тоже вариант.
1: Ну, я бы не хотел.
0: Ну, согласен,
1: или
0: да.
1: Или ты хотел бы?
0: Да нет, ну, подожди, последний шанс.
1: Нет, вопрос, Кирилл, ты хочешь рамку или нет, ты мне скажи.
2: Очень.
1: Очень сильно хочешь, тогда ты выбираешь...
2: Повторите еще раз. Дифтонцы.
1: Клингоны, триблы и дифтонцы. Ну ты что, правда не смотрел Star Trek ни одной серии?
2: Правда.
0: Так посмотри же.
1: Так посмотри же. Ладно, принимаем третий вариант ответа, теперь узнаем правду. Клингоны, конечно, это раса с планеты Кронос, агрессивная по своей природе, превосходно развита физически, как Шуманский, средний рост около 2 метров, тоже как Шуманский, он типичный клингон.
0: Они жизни не давали никому.
1: Триблы, маленькие, шарообразные, я показываю руками, если не слышно, млекопитающие, покрытые мехом, безумно милые, столь же опасные, быстро размножаются, возможно, это и есть главная опасность, они могут размножаться с чем угодно.
0: А дифтонцы, видимо, с планеты Марена.
1: Да, дифтонцы это мы придумали благодаря группе дифтонцы Чина Марена. Ну, не знаю. Ладно, пусть будет рамка у Кирилла. Давайте поздравим.
0: С натяжечкой, что называется.
1: Давайте так, Кирилл, это тебе в честь возвращения Дмитрия Шуманского в эфир утреннего шоу.
0: И вопросец, это вот только сейчас ты расы разные назвал, да?
1: Да.
0: А сколько там всего было персонажей?
1: В Star Trek.
2: Максимум!
3: Утреннее шоу. Чак и Шуманский. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес. бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые

0: автомобиля «Волга Косор» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяем.
6: Влад, ну ты опять начинаешь.
5: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Утреннего шоу на радио «Максимум», эксперта в области утреннего шоу на радио «Максимум». Дмитрий Шиманский вернулся, мы так скучали по нему.
1: Я, кстати, тоже скучал очень сильно. И вот единственное, что хотелось прям по-настоящему, это не поесть.
0: А что?
1: Не поспать.
0: А?
1: Автовопрос.
0: А?
2: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
1: Я признаюсь честно, вернулся я, ну не буду вдаваться в подробности.
0: Только ради автовопроса.
1: Из-за рубежа.
0: Так.
1: Ну, так вот сложились звезды.
0: Да.
1: Значит, так было
0: не
1: надо.
0: Не скорости ради, а только волю пославшей.
1: И знаешь, я когда летел сейчас сюда-обратно, вспоминал, как мы с тобой дружно в свое время по Финляндии рассекали на съемной машине, когда ехали из Хельсинки на музыкальный фестиваль.
0: Всякое бывало.
1: Душевно было. Едешь за рулем, смотришь вокруг. Какое большее единение с чужбиной.
0: Ну, ты чувствуешь себя вообще местным человеком.
1: Есть
0: когда
1: такое.
0: У тебя автомобиль, и ты такой, вау-вау-вау, чекирау.
1: Как-то сразу вливаешься в движ.
0: Как Али Джи, конечно, в первом своем фильме.
1: Может быть, тогда и уточним у наших слушателей, был ли у них такой опыт травмирующий или наоборот. Нет. Аренды автомобиля за пределами Российской Федерации.
0: В чужеродной стране. Давайте, ребят, напишите, пожалуйста, 8926007137. Арендовали ли вы автомобиль в другой иностранной стране? Ha ha ha.

0: и Шуманский.
1: Первым поездом в столице Дмитрий Шиманский.
2: Hello.
1: В утреннем шоу на радио «Максим». У нас автовопрос. Арендовали ли вы в автомобиле? Нет, автомобиль в другой стране.
2: Много вот аренды. Да, слушайте, почему-то Греция прямо и Крит в особенности прилетает. Доброе утро, джентльмены. Свой первый опыт аренды автомобиля получил на острове Крит. У меня та же самая история, кстати. Я там брал, помню, Ford Fiesta.
1: Может, там какие-то определенные условия аренды? Хочется взять машину.
2: Там просто нет, не на чем больше ездить.
1: Я тебя понял.
2: Да. Когда пришел в контору по аренде, была очередь. Я как порядочный платил, кто последний, если автомобилисты с механик. С механической КПП есть машины. Хозяин, как в очереди салона, удивились, что кому-то она потребовалась. На самом деле там самое оно, с ручкой ездить, потому что там гористая местность, и тормозить двигателем там прям нужно.
1: Вот человек арендовал Альфа Ромео 159-я.
2: Класс.
1: Дизельная, на механике, проехал Черногорию, Албанию с маленькими детьми, с большой вукой. Отличная машина, хорошо себя зарекомендовала для горной
2: местности. Ну, это красиво, да.
1: Извините за правописание. Не, ничего страшного, мы привыкли.
2: Мы читаем так же.
1: Абсолютно.
2: Вася арендовал катер в Кургаде. А тачку там лучше не брать. Они там бешеные какие-то. Но вообще, да, вот те края, как-то вот где пожарче, да, скажем так, что-то не очень.
1: А друг работает в прокате. Опять же, Южный Кипр, брал там авто. Было в GTA, пишет там инженер Тик. Кстати, выходит скоро новая часть. Значит, снова будем брать в аренду.
0: Это музыка.

0: все это максимум.
1: Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний.

0: воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон-Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон-Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон-Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Доброе утро всем, дорогие друзья.
1: Здорово.
0: Плюс 9 в Москве. Облачно с прояснениями. Сегодня отмечаем воссоединение дуэта Чак и Шуманский. Дмитрий Николаевич вернулся к нам. Дай бог ему здоровья.
1: Да и вам тоже не хворать, собственно говоря. Давайте врываться в эту осеннюю неделю. Слушайте, вообще милота полнейшая.
0: Где?
1: В исследовании.
0: А.
1: Карликовые еноты из Мексики научились лепить игрушки из бумаги.
0: Интересное исследование.
1: Это просто чума. Фотографии прилагаются. Я напоминаю всем слушателям, если вы хотите увидеть то, о чем мы в принципе с Чаком тут говорим, обязательно лезьте в интернет и там прям вбивайте смело в поиск, потому что это все очень душевно и мило.
0: Мне интересно, что они все это

0: Им исследовали.
1: Представители вида карликовый енот обитают только на мексиканском острове Косумель. Единственный остров, где они там выглядят максимально ржачно. Лапы длиннющие, сами тощие.
0: Ну, классический енот.
1: Почти. Да, и там команда американских исследователей решила понаблюдать, как туризм влияет на их поведение. Так. И выяснилось, что в связи с тем, что оставляются, да, всякие там бумажки туда-сюда.
0: Мусор, да.
1: Эти из них реально ваяют всякие прикольные штуки, типа, ну, не то чтобы, как из бумаги японское искусство называется.
0: Не оригами, да.
1: Не оригами, да, но тоже норм, в общем-то. Ржак полная, мелота.
0: Это такие енотовидные игрушки, давай так назовем.
1: Да. Вот, но, знаешь, по уровню исполнения примерно я вот так же тоже могу.
0: Ну в данный момент времени?
1: Да, ну, я всегда мог всю жизнь. То есть средненько.
0: А может, нет, я так с детства умею это называть.
1: А может быть, у кого-то из наших слушателей руки из правильного места растут, и их подделки были, ну, реально клевыми?
0: Ты имеешь в виду, как детский сад, вот это
1: типа
0: все,
1: того,
0: там,
1: да.
0: В школе. Ну, странно было бы во взрослом не уметь делать. Хотя вот если мне дать сейчас что-нибудь смастерить из мусора, вряд ли я что-нибудь путное сделаю.
1: Может быть, в вашей квартире на самом видном месте до сих пор висит картина из макарон, которую вы сделали в 10 лет.
0: Картина из макарон, боже, как это вкусно.
1: На каждом собеседовании на вопросы о главных достижениях вы всегда с гордостью вспоминаете тех человечков из спичек и желудей, что принесли вам пятерку во втором классе. А может быть, прямо сейчас вы продолжаете работать над своим магнум опус карточным домиком в 100 этажей.
0: Давайте, ребята, памятные поделки, которые мы мастерили в детстве, не только. Пишите, рассказывайте, делитесь, гордитесь. 8926-007-1037 нам в мессенджер Макс. И делайте все это, конечно же, под музыку в этом часе. Фуду вау, Фу Файтерс, Ленни Кравец. Не, слышь, не свести денег не будет. Прямо сейчас Мьюз втыкает свою огромную штепселину в не менее огромную розетку радио Максимум.

0: Шуманский.
1: Краш, аж три краша, но в данном случае два. Чака Шуманский в эфире утреннего шоу на радио Максимум.
2: Говорим сегодня о подделках, которые вы смастерили, может быть, в детстве, может быть, во взрослом возрасте. И Максим, он не просто написал нам сообщение, он прислал кучу фотографий, где он рядом со своими шедеврами находится. Говорит: привет, мужчины, из упавших деревьев в парках нашего любимого города
1: так
2: баловался резьбой. Присылает и Чебурашку.
1: Вау.
2: И попугай у него там выструган.
1: Вау.
2: Значит, и в процессе он показывает себя с бензопилой.
1: Выстрадал.
2: Из последних шалостей отходы производства присылает прям избушку, такую мощную достаточно.
1: А ты видел, какого крокодила он выпилил?
2: Очень круто.
1: Это просто, это техасская резня Максимом.
2: Мы когда Макс эту тему начинали, честно говоря, я даже не подозревал, что мы вот о таком будем масштабе говорить.
1: Нет, если бы я знал, что Максим вот так умеет, мы бы на заставку вместо нашего дурацкого ролика поставили бы Максима и сказали:
2: точно,
1: вот, пожалуйста. Когда руки растут из того самого места, это про Максима. Спасибо большое, что вы есть. Приезжайте к нам в студию, выпилите нам
2: дверь.
1: Или запилите. Саша любил в детстве рукоблодить. С детства, точнее, разбирал и собирал плееры, делал конверсии, модели и прочую фигню. Ну, зачем же так? Когда вырос, то фигню делаю я абсолютно в других масштабах, а конверсии, модели одно время продавал даже в Европу.
2: Класс.
1: Пару лет назад только закончил рукоблудить. А мне интересно, зачем заканчивать рукоблудить, если есть к этому талант?
2: У рукоблудия один конец всегда. Нужен перерыв.
1: Хорошо. Да прямо сейчас прервемся на рекламу, потом System of a Down.
0: Радио Максимум — это музыка. Радио Максимум — это

0: голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
1: Чак здесь, Шуманский здесь. Йоу.
0: Такие.
2: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Максимум! А ну все построились. Перед вами чемпион с лапом макраме.
4: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
5: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура, ура, ура!
0: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
6: Максимум!
0: Услышимся в эфире. Реклама.
7: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
8: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
9: Центр управления «Мы дома».
10: Ого! Откуда это небесное тело?
9: Из нашего фитнес-центра.
10: А этот маленький спутник?
11: Из нашей школы.
10: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
11: Мы за ресторан.
10: Тогда начинаю отсчет. 10,
12: космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода.

0: группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Сисимова Даун. Таксисити в эфире, друзья. Что вы делаете? Что вы делаете своими руками? Какие классные штучки, поделки, возможно, из детства? Рассказывайте, показывайте.
2: Лет в 11. Меня на уроках труда девушка, пришедшая на предпрактику в школу, где я училась,
1: так,
2: научила вязать на спицах. И я связала пару шарфов для братьев, пишет Дарья. А так я и рукоделие — две вещи несовместимые.
1: Ну, было бы прикольно связать пару шарфов для братьев Галлахеров.
2: Кстати, я сегодня видел какую-то странную такую, знаешь, коротенькое видео, где они на примере фильма про себя.
1: Да, сделали фильм «Don't Look Back with Anger», который был представлен на Венецианском фестивале, и 8 минут стоя люди аплодировали так сильно, что один из братьев Галлахеров даже заплакал. И это было, по-моему, первое их неконцертное появление вместе, да? У них же был тур совместный, когда они объединились,
2: да,
1: и катались. Ну, мы все прекрасно это знаем. В прошлом году, который, конечно, триумфально прошел по всему миру, кроме России, конечно же. И, собственно говоря, вот они впервые появились вместе на публике на презентации этого фильма на Венецианском.
2: И вроде даже не понравились. Стоят такие, жалом водят, достаточно интеллигентно.
1: Я тебе говорю, рыдали все. И сами братья Галлахеры тоже, поэтому я не знаю, что это за
2: фильм.
1: У нас
2: тоже есть повод порыдать. У нас сейчас будет реклама, потом Нирвана.
1: Я уже плачу.
0: Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
10: Красота-то какая, лепота.
11: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс 360 для бизнеса. Угарин 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку

0: карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
1: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Гранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: The Chemical Brothers в эфире Galvanize заряжает по полной программе, а также новости. Вы уже наслушались, я думаю, а сейчас что-то свеженьких хочется, да? Что-то
2: новенькое. Давайте, шновоснем.
1: Что-то от Шуманского.
0: Шновость на радио Максимум.
2: Звонки от мошенников уже никого не удивляют. Это часть быта, я бы сказал. Я вообще не понимаю, на что они рассчитывают сейчас, потому что это все легко выявить по вообще стилю общения, по теме, которую они предлагают
1: тебе. По звуку
2: тебе.
1: Звонка даже можно понять.
2: Да, но и по дню звонка.
1: Ну, вот так даже, так.
2: Да, назван самый популярный у мошенников день для звонков. И это конкретно сегодняшний
1: вторницы,
2: день.
1: Да?
2: Да, по вторникам любят больше всего звонить. Каждый пятый звонок афериста приходится на вторник. Далее идут среда и четверг. Я не про последовательность дней недели, а все еще про звонки. А к выходным активность снижается.
1: Ну, понятно, мошенникам тоже нужно отдыхать.
2: Да,
1: соответственно. У них выходные в те же времена, что и у нас с вами.
2: Как-то нужно, знаешь, так получается, распределять свою настороженность неравномерно по неделе, да? Вот концентрироваться
1: на
2: вторниках. Да.
1: Слушай, ну тогда получается, что сегодня трубки берем только если черепа звонят. Угу. Я имею в виду родители, жена, ну или рамка от радио Максимум.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну, Кан в эфире The Great Divide. 8:43 утра. Шуманский вернулся. Мы Hello. С ним сегодня обсуждаем ваши волшебные руки. Я имею в виду, что вот вы можете что-то смастерить, или, может, вы умели что-то мастерить в детстве. И не только. Я, глядя на то, что нам присылают наши радиослушатели, понял, что люди, которые вот занимаются всяческого разного рода классными мелкомоторическими поделками, да?
2: Ремеслом.
1: Что, ремеслом каким-то. Это же надо, помимо того, что руки с грамотного места растут, еще и обладать, ну, запасом времени на все на это. Даже терпение нужно какое-то.
2: Особенно, я не понимаю, вот у нас до этого Макс, да, прислал фотографии поделок.
1: Своих домов.
2: Поделок с большой буквы.
1: Понял, поделки — это дома.
2: Следующий Майкл на очереди. Так. Я тоже с фотографиями, тоже резьба. Привет, делаю всякое из дерева и камня. Угу. Разделочные доски, подставки для благовоний. Да, в основном вдохновляюсь человеком и потом ему это дарю. Так. Вот тут зашла идея таких светильников, присылают фотографии, внутри светодиоды стоят. Правда, классно. А я, кстати, сейчас, когда вот был там, где я был, так, там проходил то ли фестиваль песчаных таких фигур, знаешь, и угу, там дядька специальный.
1: С пескоструем?
2: Он ходил с лейкой и аккуратно поливал уже созданные песочные скульптуры зверей, чтобы песок становился более клейким, видимо, и не разрушался.
1: Ну, какие там были животные?
2: Значит, там была стопудово антилопа, крокодил, тигр и, по-моему, собака, но собака самая, как говорится, тяжело распознаваемая. Только потому что я собачник, я в этом как животном будто... узнал
1: как
2: ее.
1: Это была выставка из песка, посвященная разного рода животным из сказок Корнея Чуковского.
2: Типа того, да.
1: Раки на хромой собаке, вот это все задом наперед.
2: Раки макафаки, так сказать.
1: Раки мазафаки, так называют, там, где ты был. Друзья, Расвита Рам DMC, Walk This Way, впереди новый час и все такое.

0: ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
2: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только. Все подробности на mos.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АОС ИЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу, Чак и Шиманский снова вместе. Ля-ля-ля. Наконец-то, на самом деле, я очень рад, что ты вернулся, Дмитрий Николаевич, потому что без тебя, несмотря на весь мой профессионализм и поддержку со стороны радиослушателей, утреннее шоу — это шоу на двоих.
1: Все-таки я очень рад, что в полном составе мы даем чуть больше еще радости нашим прекрасным великолепным слушателям, которые сейчас, скорее всего, по крайней мере, в Москве стоят в 5-бальных пробках.
0: Что?
1: Давненько не было, согласись.
0: Я всем говорил, что 3 балла, пока тебя не было.
1: Нет, сейчас 5, и есть такой мощный затык, он в центре находится. Представьте себе, что вы собираетесь, например, поехать...
0: Так. Куда-то в центр.
1: Как бы так вам поточнее сказать. От Большой Якиманки. По Большой Якиманке двигайтесь в сторону моста. Пересекайте
0: вас
1: его.
0: Уже
1: да, ну, там вот даже похоже больше на перекрытие. Честно говоря, вообще, короче, знаете, в центр не суемся. Я думаю, что вот так будет проще даже сказать.
0: Давай так, в центр не суемся, едем в область, тем более погода хорошая, плюс 10, область с прояснениями. Можно во вторник поехать куда-нибудь позагорать.
1: А если возможности поехать нет, то можно что-нибудь выиграть.
0: Может, что-нибудь выиграть? Обязательно выиграем в этом чате. Ничего не выиграем, кстати, в этом чате. У нас в этом чате новая тема.
1: А, новая тема,
0: которая
1: у нас,
0: посвящена Дню финансиста, дорогие мои друзья. Ну, важные люди, финансисты. У тебя есть знакомые финансисты?
1: Есть. И финансовый директор у меня есть даже.
0: О, это прекрасно.
1: Могу сказать, что эти люди умеют очень хорошо считать. Они умеют прогнозировать. И они точно знают, сколько надо, чтобы все получилось.
0: Ну вот было бы классно, если бы как вот эти финансисты, про которые мы сегодня говорим, они что-нибудь профинансировали.
1: Может, вам что-то надо?
0: Может, дорогие радиослушатели, вам надо что-нибудь профинансировать? Вы до этого писали, я там макраме, перчатки вяжу, варежки, дома бензопилой выпиливаю. Может, надо что-то профинансировать прямо сейчас? Напишите,
1: круто.
0: А мы подумаем. Вдруг действительно есть возможность это все профинансировать, так сказать, на рельсы и заработать кучу бабок.
1: На что прямо сейчас нужны бабки?
0: О, класс, 8926007137. Напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс. Мы это все будем читать в эфире утреннего шоу.

на радио Максимум под классную музыку. В этом часе Linkin Park и Bloodhound Gang, Def Leppard и Крис Корнелл, The Rasmus, Faith No More, на-на-на, на-на-на, Рамштайн, Депеш Мод и Кайзер Чифс прямо сейчас. Руби!

0: Шуманский.
1: Depeche Mode, I Feel You, 9.09. День финансиста в России сегодня отмечается. Всех финансистов с праздничком. А вы давайте рассказывайте, что вам нужно профинансировать прямо сейчас.
2: У Евгения есть бизнес-план. Накопить на мини-экскаватор, посадить машиниста и зарабатывать.
1: Вау.
2: Прикольно. Очень часто на дачных участках...
1: Насколько мини-экскаватор должен быть?
2: Ну, ты даже его не разглядишь, скорее всего.
1: Маленький? Вот
2: так. Но есть такие, их легко транспортировать. Не то, что вот эта здоровенная штуковина,
1: бандура,
2: которая...
1: Бандура, да?
2: Да, не под 17-этажный, конечно, фундаменты рыть. Но, тем не менее, дачные участки, поселочки, вот там какие-нибудь небольшие задачи решать.
1: А вот он говорит, посадить машиниста. За что, главное, посадить машиниста? И почему машинист должен сидеть в экскаваторе? Я думаю, в экскаваторе должен сидеть экскаваторщик.
2: А это уже часть бизнес-плана, видимо, какой-то.
1: Может быть. То есть машиниста посадить в экскаватор, а экскаваторщика посадить в машину.
2: Пущай покатает.
1: Пущай покатает. Деньги нужны на себя любимого, пишет Саша. Учусь, ищу хату, ищу девушку. И на завтрашний поход в кино ему нужны деньги. Пу-пу-пу.
2: Вот что первично непонятно из этого?
1: Я думаю, а можно ли найти женщину в кино, если ты пришел? Вот вопрос такой.
2: Там никого не видно вообще.
1: Да, обычно там никого нет, еще и все по парам сидят. Тут так редко встретишь кого-то, тем более девушку какую-то хорошенькую.
2: Находишь девушку вне кино, ведешь ее в кино на последнее.
1: Так.
2: Вы становитесь парой, она тебя начинает неистово вдохновлять, ты становишься настоящим крутышом, зарабатываешь миллионы, и в итоге все срослось.
1: Все так у тебя легко, да складно, да гладко, Дмитрий
2: Николаевич. Это мой финансовый план вот такой.
1: Вернуться совершенно другим, друзья. Далее у нас реклама, потом Рамштайн, и снова вы нам будете рассказывать, зачем вам нужны бабки.
0: Это музыка Марс.

0: Все это максимум. Каждая группа мечтает выпустить золотой альбом. Иногда этого приходится ждать полгода, год, 10 лет. И только новый альбом группы Wizard стал золотым в первую же секунду после выхода. Ловкость нейминга и никакого мошенничества. Радио Максимум представляет специальную неделю группы Wizard. Новинки с только что вышедшей пластинки Wizard Gold Album. Главные номера из всей дискографии. И множество удивительных и забавных историй о суперзвездах альтернативного рока. Ты узнаешь, как пойти в супермаркет за едой и найти там продюсера. Почему Ридерса Куомо никто не узнавал в Гарварде? Какой хит Wizard едва не уехал на альбом Оззи Осборна? И другие неожиданные факты о самых интеллигентных героях мировой рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Wizard с 7 по 13 сентября на радио Максимум.
1: Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну, вот, например, исходя из песни группы «Рамштайн Мутер», да, человек просит крафта, да, какого-то что-то сделано
2: give
1: своими руками.
2: Give me craft.
1: Дайте, give me craft, пожалуйста, дайте что-то крафтовое. Может быть, крафтовая пенная, да, в свое время было популярно открывать разного рода заведения, в которых оно продавалось, да и сейчас, да, куда не зайдешь, тебе дать такое, крафтовое секое, крафтовое какое, газель, что-нибудь в этом духе. Или, может быть, крафтом может быть, кстати, что угодно. Это личная идея для стартапа и для бизнеса, согласитесь. Но для этого нужно тоже финансирование некое.
2: По-любому.
1: Сегодня мы об этом говорим в День финансиста в России. Вам, дорогие радиослушатели, что, для чего нужны деньги?
2: Евгений,
1: что профинансировать
2: нужно? Нужны деньги, хотя тут больше
1: хотя
2: нужно...
1: Хотя нет, не нужны.
2: Больше, говорит, нужен мужчина с плечами из рук, ага, для ремонта моей хатки.
1: Так.
2: Так как мама и кот уже не могут меня терпеть своей. Странно, потому что смотрю я на Евгению, но могу сказать, что королева красоты практически.
1: Хатка у нее, дай боже, да?
2: Да, почему, где я, мужик с руками из плеч?
1: Подожди, может... стоп, перематываем назад на пару часов и вспоминаем про человека с бензопилой. Ну неужели он не может...
2: Это Макс,
1: ты не можешь как-то связаться с Евгением и с помощью своей бензопилы и
2: решить вопрос.
1: Волшебной бензопилы решить все ее проблемы.
2: Вопрос с ремонтом квартиры.
1: Как можно отремонтировать, давай так, можно ли бензопилой отремонтировать квартиру? Если да, то как? Максим, свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы вам передадим контакты Евгению. Глядишь, да? Что-нибудь они там и замутят.
2: Что-нибудь да, шуры-муры.
1: Шуры-муры.
2: Да, потом в кино, как мы уже говорили.
1: В кино на последние ряды. Здравствуйте, нужен миллион на строительство дома. Я бомж, пишет Виктор. А мы сейчас проверим, как это делать. Ты видел? Знаешь, как выглядят бомжи в 2026 году?
2: Открываю ее фотографию.
1: Ты посмотри на нее. Во-первых...
2: Стильный костюм.
1: Стильный, очень стильный костюм. Во-вторых, это чистая, красивая, как это называется, отражающая солнечный свет обувь, да, полностью. Он стоит на причале своей собственной яхты, да? И ловит дорогую рыбу с помощью спиннинга, который тоже не дешевый.
2: По факту у него действительно жилья, может быть, нет, но есть очень дорогая яхта.
1: Он живет на причале. Или он просто человек, который на приколе решил вот так нас разыграть, ха-ха.
2: Прикол удался.
1: Друзья, зачем вам нужны деньги? Что вам нужно профинансировать? Напишите прямо сейчас на 8926-007-1037 мессенджер Макс. Мы, конечно же, финансировать ничего не собираемся, просто собираем некую статистику. Далее реклама, после чего Faith No More и The Rasmus.
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Казань – брал. Астрахань – брал. Рим – брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
14: Красота-то какая! Лепота!
15: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием.

0: ЖКХ, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Расмус, ша! Вот так называется. Проще говоря, песня в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. А мы идем далее по новостям.
0: Новость на Радио Максимум.
2: Если кого-то из вас наше рассуждение на тему, чтобы профинансировать, взволновали, и вы задумались о собственном финансовом благополучии, то присмотритесь к этой же новости. Заголовок такой: секс влияет на заработок.
1: Так.
2: Выяснилось, психологи хорошенько всем разобрались, что уверенность в интимной жизни связана с успехом и в других сферах, и в частности с финансовой. По словам специалистов, если человеку сложно говорить о своих желаниях, и он постоянно чувствует себя скованно во время той самой интимной близости, похожие модели он может реализовывать и на работе, например, и в финансовых

0: вопросах своих. То есть все взаимосвязано. Надо где-то сначала стать более свободным, отвязным, решительным. И другие сферы вроде как должны подтянуться.
1: Ну, это типа утром секс, днем деньги.
0: Днем секс,
1: вечером деньги. Ночью деньги, ночью секс. Вообще, мне кажется, что секс влияет на заработок только в том случае, если вы занимаетесь этим самым сексом за деньги.
2: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
16: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Linkin Park, Up From The Bottom, 9:42 утра. День финансист в России. Сегодня отмечаем в утреннем шоу на Радио Максим. Вы нам говорите, что бы вы хотели бы профинансировать.
2: На татуировку Павлу нужны новые деньги.
1: Зачем вам, Павел, новая татуировка?
2: Эскиз он присылает.
1: Боже мой, вы что, с ума сошли, Павел? Это же собор Парижской Богоматери.
2: Почему же?
1: Или нет?
2: Ну, это вот это вот на тему, да, скорее. Готическая архитектура.
1: Готическая архитектура. И главное, и вверх, и вниз.
2: И вниз, да.
1: А на какую часть тела, Павел, вы хотите вот так забабахать себе загогулину?
2: Ну, а куда обычно купола?
1: На груди наколоты, я помню. Ну, или на спину.
2: Не, ну, смотрит красиво.
1: Ну, Павел, ты даешь. Ну, это такая, я тебе могу сразу сказать, такая татуировка 1500 будет стоить, не меньше.
2: И причем, тонкая главное, работа.
1: Ты же понимаешь, что финансирование, оно же, люди же просто так не финансируют, да? Мы же понимаем, что человек, если что-то профинансировал,
2: ну, то надо
1: он,
2: потом отработать.
1: Он, скорее всего, придет, скажет, так, ну, вот я выкладывал недавно деньги в собор на

0: На груди.
1: На груди. А, вы на спине сделали? Ну, тогда же удобнее. Ну, как говорится, давайте отрабатывать.
0: Не в деньгах счастье, но они всегда нужны для путешествий. Хочу в Бразилию, пишет нам наш слушатель.
1: Почему Бразилию? Вопрос.
0: Кстати, очень даже. А вот для того, чтобы совсем поменять обстановочку, наверное, прям.
1: Не, ну, просто что там в Бразилии? Вот ты был в Бразилии? Нет, я тоже в Бразилии не был. И не могу сказать, что мне сильно хочется в Бразилию. Почему вы выбрали именно в Бразилию?
0: Ну, там много диких обезьян, знаю.
1: Это все, что... Это последние данные, но они датируются годом выпуска фильма «Здравствуйте, я ваша тетя». Это было в советские времена. Какие-то новые есть водные по Бразилии?
0: Давай сначала обезьян посмотрим. Калягин фигни не предложит.
1: Посмотрим и послушаем. Друзья, эта тема себя исчерпала, я так считаю.
0: Давай следующую.
1: Давай следующую, но только после музыки, рекламы и все такое.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только. Все подробности на mos.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
9: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Что это утреннее шоу на радио Максимум. Всем здравствуйте.
1: Здорово-здорово.
0: Доброе утро, Чага Шиманский. Hello. Снова в деле вместе. Вот в одной студии радио Максимум сидим. Плюс 10 градусов в Москве, облачно с прояснениями. Понятно.
1: 6 баллов. Вообще уже трындец полный.
0: Нет, да не может быть, откуда это
1: все взялось? Внутренняя сторона от Трешки, от Дубровки. Стоим. Простаиваем пересечение с Ленинским проспектом. Все еще продолжаем стоять. Короче, пол Москвы отстаиваем, до пересечения с Кутузовским будем стоять, и это сейчас царь пробка, самая главная пробка в Москве.
0: А вот написано, кстати, в центре Москвы временно ограничено движение транспорта, и тут
1: да.
0: Огромное.
1: Но в центре я просил не суваться, там вообще все, что касается, там вообще внутри Садового все стоит.
0: Как говорил тот самый, я тебя просил в центре не суваться, просил, ну вот и
1: не обижайся.
0: Друзья.
1: А мы просим вас остаться с нами еще на час, потому что этот час будет посвящен, конечно же, розыгрышу задней рамки для автомобильного номера.
0: Давненько мы не разыгрывали заднюю рамку для автомобиля номера. Ты прав, да. Ребята, готовьтесь к аудиоконкурсу, а мы пока будем готовиться к классному плейлисту. В этом часе для вас и Bush & Muse, и Simple Plan, Nickelback, Oasis, Fallout Boy, Певица Pink, Him, Van Halen прямо сейчас, великий, ужасный, одновременно прекрасный Оззи Осборн, I Don't Wanna Stop. Человек, которого уже не остановить ни за что и никогда.

0: Шуманский.
1: Van Halen, Why Can't This Be Loved? Одна из самых популярных песен, которые молодые выходят во время свадьбы. Но сейчас, знаете ли, нас интересует не это. Нам важен аудиоконкурс «Поговори мне тут».
0: «Поговори мне тут». На радио «Максимум».
1: Важен, потому что мы хотим вас поженить на рамке от автомобильного номера от радио «Максимум».
2: Звучит жестко, но тем не менее интересно.
1: Да.
2: Знаешь, что многие очень хотят ей овладеть, и день, когда в утреннем шоу разыгрываются две рамки, этот день по-настоящему, можно сказать, щедрым.
1: Светил.
2: Поэтому, если вы хотите получить рамочку и оформить свою машину по-настоящему на максимум, обязательно присылайте свои аудиосообщения, коротенькие, на номер 8926-007-137 в МАКС. Будем слушать ваши аудиосообщения, выбирать автора лучшего, но а задание-то какое?
1: Задание, наконец-таки, нормальное, потому что пока тебя не было, черт знает что здесь творилось в аудиоконкурсах. И вот, наконец-то, вернулся Дмитрий Николаевич Шуманский из командировки, и интеллектуальные задания появились. И здесь.
2: Сегодня день грамотности.
1: День грамотности.
2: Сегодня день,
1: да,
2: всероссийского диктанта.
1: Да, да.
2: Ну, что я могу сказать? Ничего.
1: Хорошего.
2: Хорошего.
1: Ничего хорошего.
2: Тяжелее всего это пытаться осмыслить собственную грамотность. Потому что если ты не знаешь правила, то ты его и не знаешь. Ты говоришь как будто бы коряво и пишешь коряво. А тебе начинают со стороны говорить: ага, не с Москвы,
1: а с другой стороны, нужно, я считаю так, что нужно, нужно быть грамотным, ну и оставаться в это же время самими собой.
2: Исключительно.
1: Чтобы как бы понимать, да, не надо переступать через самими собой.
2: Так вот, давайте же вы пришлете нам коротенькое аудиосообщение, в котором скажете что-нибудь на грамотном.
1: Скажи что-нибудь грамотное. Не больше 10 секунд этого достаточно, чтобы понять, грамотный человек или нет, и присылайте свои грамотные аудиосообщения на 8926-007-137 в МАКС, и, как говорится, ждите ответа.
0: Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте MAX.

0: и утреннего шоу. Аудиоконкурс тоже в эфире. Мы сегодня дарим рамку для автомобильного номера самому грамотному человеку.
1: Вы просили прислать вас аудиосообщение в честь Дня грамотности, в котором вы бы предстали как самый грамотный человек на Земле.
0: Запускаю Александра.
2: И я громочил, громочу, и буду громочить.
0: Громоотвод.
1: Хорошо.
0: Антонио.
3: Что говоришь, сынок? Не ядрёно, а ядерное? Ну тогда уположался, грамотный ты мой.
0: Какие-то свои взаимоотношения у них там. Дмитрий.
4: Ой, да сколько ж можно? Ну какие ихние?
0: Е.
4: Когда ейные?
0: Ейные.
1: В точку прям.
0: Павлуша.
5: Жиши, пиши через и.
0: Жиши, пиши. Слыхал такое?
1: Но при этом довольно грамотно звучит.
0: Да, это грамотно, да. Уася.
6: Ну чего я могу сказать? С точки зрения банальной эрудиции и глобального мышления, мы не можем игнорировать тенденции парадоксальных эмоций, так как каждый индивидуум мыслит абстрактно. Понял?
1: Мне всегда бесило вот этого начала выражения с точки зрения банальной эрудиции. В смысле, эрудиция, она есть, вот. Есть у нее степень развитости, да, скажем так. Зачем слово банальный вначале всегда?
0: Ну, типа, ну для того, чтобы выглядеть более умным. Шибко.
1: Вообще не принимается, понимаешь?
0: Ну, Вася, извини.
1: Отрицаю.
0: Вася, извини. Твое аудиосообщение не принимается.
1: Нет, оно принято.
0: Шуманский.
1: И оно рассмотрено.
0: Нет, Шуманский вернулся и отклонил твою заявку на выигрыш рамки для автомобиля в норме. Дорогие друзья, сегодня суровость. Шуманским не забалуешь. После командировки особенно. Он приехал уставший, злой.
1: Но с рамками.
0: Привез очень много. Будем разыгрывать. Напоминаю, задание сегодня — Всемирный день грамотности, может быть, даже всероссийский. И вы, самый грамотный человек в аудиосообщении, должны сегодня это показать, доказать нам с Дмитрием, и мы вам дадим рамку для автомобильного номера. Напоминаю, номер для связи 8926-007-1037. Все аудио в мессенджер Макс.
7: Реклама. У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
3: Влад, ну ты опять начинаешь.
2: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуфик и Шуманский.
1: Самые грамотные люди сегодня собрались в утреннем шоу на радио «Максимум».
2: Или я собрались.
1: Не... Или собрались, да.
2: Тут вечный вопрос.
1: Подловил. И мы просили вас в аудиоконкурсе прислать нам нечто грамотное в аудиосообщении, чтобы мы могли оценить эту грамотность, наградить вас рамкой для автомобиля номера. А, значит, что у нас есть? У нас есть надежда. Ну, не в смысле надежда на то, что есть грамотные люди.
2: Это не хоуп.
1: Не хоуп, да, а Надежда Александровна, я бы даже сказал, Соловьева в некоторых местах. Давайте послушаем.
3: Древнейшая мудрость гласит: «Жиши пиши с буквой И, а еще ивонный, ивошный и иишный».
1: Ну, кстати, иишный – это что-то новенькое.
2: Иишный и ихный.
1: Иишники, можно говорить?
2: Конечно же, иишники – люди, которые
1: пользуются искусственным интеллектом.
2: Пишут грамотные промпты.
1: Да. Игорь Джан через А.
4: Сила твоя в слове твоем, а слово грамотное рамкою ценится.
1: Вот такие дела, древнерусские.
2: Это у нас забылины.
1: Антонио Медведини.
5: Как-то двое ведущих топили за грамотность, а радировали, но так и не вырадировали.
1: Радированный, сами понимаете,
2: сами
1: что.
2: Сами кто, да.
1: А Максим Терехин.
6: АБВГД, ЕЮЖЗ, ИКЛМН, ОПРСЧ, мягкий знак, И, твердый знак, ЭЮЯ.
1: Ну какой ОПРСЧ? ОПРСТ.
2: Да.

0: Там че? Проверка
1: а, кстати,
0: нас.
1: А кстати, а где че тогда? Опера ЦТ, УФХ, ЦЧ, че,
0: ша-ща.
1: Твердый знак, мягкий знак, эй, юя. Вот так вот, дорогие
0: а,
1: друзья.
0: И. Эй, юя.
1: Это другое. Ро.
0: Твердый знак, и, мягкий.
2: А, приветики, пистолетики. Довольно-таки странненько, конечно, что это все с утра происходит, потому что все грамотно, это больше ко мне на вечернем шоу, потому что все, что я говорю, это грамотно, все, что мне пишут, я могу расценивать на безграмотность. Слушайте вечернее шоу на радио «Максимум».
0: Костя, ты не спишь?
1: Не, подожди, я просто сейчас хочу уточнить. Реально так происходит в вечернем шоу на радио «Максимум», что любое сообщение, которое вы напишете Константину, он расколбасит, если оно вдруг будет неграмотным?
0: Он довольно жестко поступает с неграмотными людьми.
1: Потому что он сам самый грамотный.
0: Я могу сказать в его защиту пару слов. А как еще держать оборону, скажи, от неграмотности? Вот
1: когда,
0: как еще?
1: Когда неграмотные атакуют.
0: Да, атакуют со всех сторон, и я сам часто выступаю в роли неграмотного. Ты тоже что там?
1: Я
0: он,
1: сам
0: он один остался.
1: Я конченый, если касается неграмотных.
0: Поэтому пусть он там...
1: Отдувается.
0: Отдувается, но иначе все, плотина будет прорвана окончательно.
1: Ну хорошо, а дальше вы знаете. Друзья, 8926007137, это мессенджер Макс. Вы туда присылаете свои аудиосообщения, которые сегодня оцениваются на грамотности. Получаете рамку для автомобильного номера, и в следующем выходе мы уже узнаем, кто же у нас победитель.
3: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Бизнес под давлением.
11: Где искать точки опоры?
10: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
11: 18+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Это были Oasis, Supersonics, это ребята, а мы уже говорили сегодня, да, братья Галлахеры представили фильм про группу и вышли на сцену Венецианского кинофестиваля, там плакали все, хлопали в ладоши, мы этот фильм, к сожалению, еще не видели.
2: Насколько они грамотные, мы, кстати, не знаем.
1: Мне кажется, они...
2: Сверх, думаешь?
1: Они фак говорят, как фок.
2: Как вилка?
1: Да, поэтому как бы тут о грамотности речи не идет. Дело в территориальном, да, каком-то проживании.
2: Ну, да, вообще там.
1: Исходя из региона.
2: Британский инглиш вообще не разберешь. Абсолютно.
1: Вот давай, вот они, у них, мне кажется, грамотности проблем нет. Они вообще на резинке от трусов вертели всю эту историю. Как хочешь, так и разговариваешь.
2: А вот нашу историю вертеть не получается, потому что мы ее держим крепко, и мы, так сказать, оцениваем.
1: А у нас уж великий могучий.
2: Давайте послушаем. У нас задание сегодня было
1: быть грамотным.
2: Да, просто прислать короткое аудиосообщение.
1: Побудьте грамотными хоть раз в жизни, ради рамки.
2: В честь Дня грамотности сегодня был аудиоконкурс.
1: Ну вот это есть вот три претендента. Начнем с Анны. Самое короткое, самое грамотное аудиосообщение в истории.
3: Надеть.
1: Да, вот что-то еще добавить.
2: В зависимости от контекста.
1: Если ты слышишь просто вот так вот слово «надеть», ты понимаешь, что это грамотный человек.
2: Это учитель, я бы сказал, даже русского языка.
1: Учитель одежды. Он рассказывает, как нужно ее надевать. Иван.
4: Нужно что-то грамотное сказать?
1: Да.
4: Ну, я тогда промолчу, а то вы там на своих радиях волосами сшевелитесь.
2: Волосами сшевелитесь. Прикольно.
1: Ну и сволочь же ты. И побеждает нас сегодня Антонио. Почему я называю Антонио? Потому что, возможно, ему так приятней. Во-вторых, будет еще приятнее, когда он узнает, что он выиграл рамку для автомобиля номера. Сейчас вы узнаете, за какое аудиосообщение.
5: И сегодня тире не деревянную 2Н, не оловянную 2Н, запятая, а металлическую 2Л. Рамку для автомобиля восклицательный знак тире получает автор сообщения из города Волгоград, двоеточие, Антон!
1: Антон, восклицательный знак.
2: Вот так, да, был в конце не хватило, но тем не менее, хорошо шел.
1: Давайте поаплодируем Антону. Антон,
2: ура,
1: молодец, Антон красавчик, Антон самый грамотный человек на радио «Максимум» сегодня. И тем более еще и с рамкой.

0: Я люблю на нашем великомогучем русском выражаться по полной программе. Напоминаю, кстати, что Шуманский вернулся из командировки.
1: Всем здорово.
0: Чему мы очень рады. И он теперь еще долго будет здесь сидеть. Я думаю, до нового... До нового пришествия.
1: У нас еще много всего впереди. Вот. Во-первых, напоминаю, что у нас не спать 35 же продолжается до Нового года практически, да? Это конкурс, в котором вы можете каждую неделю в пятницу выиграть 35 тысяч рублей всего лишь за то, что вы в будние дни слушаете утреннее шоу на радио «Максимум». Вы цепляете в рандомный момент какой-то специальный звуковой сигнал, с которым можно ознакомиться на сайте Радио Максимум, и отправляете нам, соответственно, число 35 в Макс. Но отправляйте его так, что вот подсчитать, подгадать, чтобы быть 35-м по счету.
0: Ну, это непростая история. Но у некоторых получается, и мы рады за этих людей. Также напоминаю, что на этой неделе у нас стартовала неделя с группой Wizard в честь выхода их нового уже золотого альбома. Почему он называется золотым, вы узнаете, если будете слушать Радио Максимум. Здесь вся информация тоже будет. Также не менее золотой человек нелегкой судьбы Константин Михайлов придет сегодня вечером. Будет вам рассказывать всяческого разного рода байки и учить вас грамотно выражаться.
1: Грамотно.
0: Возможно, даже матом. Ну, в общем-то, и все, друзья. Впереди много классной музыки. С вами был Дмитрий Шуманский.
1: Чеки-бой!
0: Наконец-таки. Да, всем пока. До завтра. Не проспи.

Реклама. На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске. В Цюрихе объявили победителей 36-й Шнобелевской премии. Ее вручают за исследования, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься. В этом году награды удостоились. Работа об аэродинамике сморкания, молоко тараканов, которое в 3 раза питательнее коровьего, строго научное определение поцелуя и писсуар без брызг. Также отметили исследования о моральности богатых, которые чаще отбирают у детей конфеты, и хоботки комаров в качестве сопел для 3D-печати. Шнобелевка – это не шутка, а наука. Просто очень странная. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь

0: Новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
2: Реклама 18+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: В любом деле важно выбрать

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Неделя с группой Weezer на радио Максимум. От рождения левая нога Риверса Куомо была на 4,5 сантиметра короче правой. Это причиняло мальчику ощутимые неудобства, но не остановило его ни от любительских футбольных матчей, ни от музыкальной карьеры. Собственно, карьера и помогла ему устранить проблему в скором будущем. Вокалист потратил заметную часть гонорара с первого альбома Weezer на серьезную...

0: серьезную и дорогостоящую операцию.
1: Мою бедренную кость переломили пополам и поместили ногу в стальной каркас. Каждый день я подкручивал винты на каркасе. Так он удлинялся и увеличивал пространство в месте перелома. Через 13 месяцев это пространство окончательно заполнилось, и моя нога стала длиннее. А еще через 2 месяца я поехал в Турс-Уизер, опираясь на трость.
0: Кома рассказывал, что болезненная операция и долгое восстановление заметно повлияли на песни, которые он сочинил для второго альбома «Уизер». Пластинка «Пинкертон» поначалу считалась полным провалом, но со временем обрела статус настоящей классики альтернативного рока.
1: «Уизер. The Good Life».

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
5: Все жители сбежали после того, как появились они.
6: Монстр или нет?
5: Такого мир еще не видел.
4: Человечеству брошен вызов. Надежда. Кино с 10 сентября. 18+.
7: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
8: Влад, ну ты опять начинаешь.
7: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: это максимум. 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой

0: скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Первый в России пассажирский водородный поезд запустят на Сахалине в 2027-2028 годах. Состав будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. Поезд создают для неэлектрифицированных участков железной дороги. Главный плюс – он не производит вредных выбросов, только водяной пар. Построить состав планируют до конца года. Испытания тоже пройдут на Сахалине. Это важный шаг к экологическому транспорту в России. И если все получится, то дышать буквально станет легче. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей. Единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
7: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
8: Влад, ну ты опять начинаешь.
7: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
9: Бизнес под давлением.
10: Где искать точки опоры?
9: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
10: 18+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии.

0: Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: новое. Прямо сейчас. Breaking Benjamin. Something Wicked.
1: Вот уже 8 лет эта группа не выпускала новых полноформатных альбомов. Еще в 2024-м ее лидер Бенджамин Бёрнли с помпой объявил о контракте с лейблом BMG и анонсировал следующую пластинку. Но ВОЗ и ныне там. Более того, Breaking Benjamin даже остались без барабанщика, который покинул коллектив из-за проблем со здоровьем. Но в этом мае группа все-таки сделала еще один маленький шажок к цели, презентовав композицию Something Wicked. Вот что о новой песне говорит Бенджамин Бёрнли.
2: Это краткий взгляд на все наши источники вдохновения. Мы бросили себе максимальный вызов на этом альбоме и в этой песне. Мы раздвинули все свои прежние границы до предела, а потом раздвинули их еще немного. На выходе получился этот трек.
1: Слушаем новую композицию «Something Wicked» от группы Breaking Benjamin прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99.

0: Максимум. По будням с 7 до 11 на Радио Максимум. Утреннее шоу. Самое гастрономическое.
1: Помнишь, нам раньше слушатели прислали еду, например, в студию?
2: Сейчас этого нет. Все закончилось.
1: Эта традиция ушла, канула в лето. Хотелось бы поесть и не только во время эфира, но и после.
0: Самое жизненное.
1: Алексей рассказывает, что Тетрис научил складывать вещи в чемоданы и шкафы.
2: Вот врет же. Вот жена же научила.
0: Самое трудолюбивое.
1: Ну вот мы постепенно...
2: Я старею.
1: Мы приходим, да, к режиму
2: так, в 6.
1: Сельских взрослых людей.
2: Да, я даю корову.
1: В 4 утра.
2: Я яйца вытаскиваю из курицы.
0: Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на Радио Максимум. Реклама.
3: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
4: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Слово «Шумахер» внесли в орфографический академический словарь Института русского языка имени Виноградова. Теперь это официальный синоним гонщика и лихача. Слово появилось в честь Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона Формулы-1. Интересно, что в этом же словаре зафиксировали глагол «идти» 56 значениями. Рекордное число. Так что теперь смело можно называть лихача Шумахером, и это не просто сленг, а официальный русский язык. И, возможно, самый быстрый способ объяснить, кто за рулем. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: обречен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк» лицензирован.

0: Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых.

0: в вашем Сбербанк онлайн и назначите счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Weezer на радио Максимум. Летом 1993 года юные Weezer подписали свой первый контракт с лейблом Geffen Records. Пора записывать пластинку. Но вот незадача. Музыканты хотели быть сами себе продюсерами, а студийные боссы были против. Даем слово вокалисту Риверсу Куомо.
1: «Подписавшись на Geffen, мы точно знали, какой хотим услышать запись. Не надо нам продюсеров». Но лейбл настаивал. «Это ваш первый альбом. Будет второй, тогда поговорим. Но для дебютника вам нужен продюсер».
0: Риверс был в смятении. Он не знал, с кем ему работать. В раздумьях он зашел в местный супермаркет, где услышал это.
1: «Я такой, черт, именно такое звучание мы хотим. Давайте возьмем этого парня».
0: Этим парнем оказался Рик Акасик, лидер культовой группы The Cars, чья песня зазвучала в том магазине.
1: «Мы отправили ему демку, и он тут же ответил. Он был заряжен, как никогда. Обычно люди из индустрии слушали наши записи с кислыми минами, но он сразу понял, что к чему».
0: Звезды сошлись. Так появился на свет синий альбом Weezer, один из самых знаковых релизов 90-х.
1: Weezer, Say It Ain't So.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Кошмар.

0: бесплатно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос

всему. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

максимум. Лето пролетело незаметно. Но мотосезон продолжается. Каждый вторник в 8 вечера в рамках вечернего шоу специальный проект «Мотобайки Михайлова». Общение с приглашенными экспертами, представителями брендов, мастерами кастомных байков и знаменитыми мотоциклистами. Новинки рынка, секреты мотопутешествий, правила безопасности на дорогах и многое-многое другое. Почувствуй мир безудержного драйва и настоящей свободы. А еще следи за тематическими материалами на сайте, в соцсетях «Радио Максимум» и на всех подкаст-платформах.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Старт продаж сейчас.
3: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискеты смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Афиша.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске «Дюну 3» и «Новых мстителей» в России покажут не раньше апреля 27 года. Примерно на 3,5 месяца позже мировых премьер. Обе они запланированы на 18 декабря. Когда появится у нас, пока не ясно даже в тени, но есть надежда, что к весне вопрос решится. Так что фанатам «Дюны» и «Мстителей» придется немного подождать, но, возможно, это сделает встречу с фильмами еще более желанной. С вами были максимальные новости, еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
2: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
1: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да.
3: Максимум!

0: 0,25, 36, 71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
7: Реклама 18+.
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
2: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей. Единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
3: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
4: Все жители сбежали после того, как появились они.
5: Монстр или нет, мне на это плевать!
4: Такого мир еще не видел.
3: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
6: Бизнес под давлением.
7: Где искать точки опоры?
6: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nickelback и John Five. Rattle the Cage.
1: Канадские рокеры анонсировали свой 11-й альбом. Пластинка «Everything Under the Sun» выйдет 30 октября. По словам Чада Крюгера, на этом альбоме можно найти каждую грань группы. Одни песни способны мощно врезать под дых, в других артисты идут на риск и звучат на грани, а третьи напоминают самим музыкантам, почему они так долго занимаются всем этим вместе. Также Nickelback представили миру композицию «Rattle the Cage». В записи принял участие гитарный виртуоз Джон Файв. Прежде он играл в группах Мерлина Мэнсона и Роба Зомби, а в последние годы является участником Motley Crue. Даем слово Крюгеру.
0: «Rattle the Cage» ощущается как идеальный способ выбить дверь ногой. В ней есть энергия, которой мы насыщаемся каждый вечер на сцене. С нетерпением ждем, когда люди смогут ее услышать.
1: Чат, ты дождался. Новый трек Nickelback под названием «Rattle the Cage» услышат прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
3: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Travel.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске. Россия и Северная Корея открыли первый автомобильный мост между странами. Он проходит через реку Туманную в Приморском крае. Протяженность перехода почти 5 километров. Самого моста около километра. Имеется две полосы для машин. Рядом построили пункт пропуска «Хасан». До 300 машин и более 2000 человек в сутки. Мост назвали в честь офицера Красной Армии Якова Новиченко. Теперь между странами есть не только железная дорога, но и автомобильное сообщение. Это упростит перевозки и расширит сотрудничество. Граница – это не всегда преграды. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В длинной дороге или в начале пути – сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат.

0: Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей. Единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на

0: Брошен вызов. Надежда. Кино с 10 сентября. 18+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Неделя с группой Weezer на радио Максимум. Первая ласточка из золотого альбома и по совместительству первой новой песни Weezer стала композиция «Shine Again». Ее единоличным автором выступил бессменный барабанщик группы Патрик Уилсон. Он не проявлял себя в этом качестве аж с 2009 года. В тексте песни Патрик воспевает тихий героизм повседневной жизни. Человека, который каждый день успешно справляется с множеством бытовых мелочей. Ведь посуда сама себя не вымоет, да и собаку нужно регулярно выгуливать. «Shine Again» очень понравилась вокалисту Риверсу Куомо. Он расширил ее смысл с глубоко личной жизни до деятельности музыкальной группы. «Она помогла возродить нашу уверенность в себе и вселила в нас доверие к себе как творческому коллективу из четырех человек. Ее посыл — о поиске вдохновения внутри себя. Ведь внутри нас всегда светит солнце». Предлагаем вам послушать этот воодушевляющий трек прямо сейчас на радио «Максимум». Weezer, «Shine Again».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Досуг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 10 по 27 сентября на ВДНХ пройдет фестиваль урожая «Битва гигантов». Участники соревнуются в выращивании огромных тыкв, арбузов и кабачков. В прошлом году собрали больше 6 тысяч участников из 30 городов. В программе парад, взвешивание гигантов, мастер-классы, финал, первый в России заплыв на гигантских тыквах на пруду. Призовой фонд составляет больше 1 000 000 рублей. В прошлом году установили мировой рекорд по арбузу 145 килограммов и рекорд по тыкве составил 969 килограммов. Зрелище точно стоящее. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
5: Все жители сбежали после того, как появились они.
6: Монстр или нет, мне на это плевать!
5: Такого мир еще не видел.
4: Человечеству брошено.

0: «Вызов», «Надежда», кино с 10 сентября, 18+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Бизнес под давлением.
3: Где искать точки опоры?
2: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
3: 18+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Lonely in the Future.
1: Первый за 6 лет альбом The Strokes вышел в июле и получил смешанные рецензии от прессы. Пока одни критики восхваляют экспериментальный характер пластинки и впечатляющие инструментальные партии, другие ругаются самыми непечатными словами на специфическую обработку голоса Джулиана Касабланкаса. А ведь за многочисленными слоями автотюна порой скрывается весьма смелая и хулиганская лирика. В композиции Lonely in the Future проходится по знаменитостям, которые в разное время копировали его стиль, образ и фишки. Например, по музыкантам Дрейку, Уикенду и Гарри Стайлзу. Или по звезде YouTube Энтони Фонтана. Череда прямых и косвенных подколок сопровождается припевом, где Джулиан повторяет: «Я делал это вчера, я делал это годы назад, я делал это, когда был ребенком». The Strokes со своей новинкой Lonely in the Future. Прямо сейчас на радио

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Rasmus in the Shadows.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: 17.04, точное московское время, 8 сентября, вторник. Сегодня день посиделок на кухне. Вы знаете, очень поменялось время, и если раньше посиделки на кухне с друзьями, а то и до утра, даже если вставать в 7, мы сидели до 5. И было нормально. С какой-нибудь прозрачной жидкостью или за чаем в конце концов сидели и рассказывали друг другу, что у нас произошло. Но к утру, конечно, это «я тебя люблю», «я тебя тоже», «я тебя уважаю», «а ты меня», ну и все такое. Вот это. И это было лучше, чем посещение любого психоаналитика, любого мозгоправа. Поэтому у нас в стране такая профессия, как психоаналитик, психотерапевт и вообще услуги мозгоправы не пользовались популярностью вообще. Потому что нафига это нужно, когда есть посиделки на кухне? Когда есть друзья, к которым всегда можно прийти и зависнуть на всю ночь. Даже если жена спит и ворчит, можно с другом посидеть на кухне. Сейчас такого нет. Ну, уже вообще. Не знаю, как в Санкт-Петербурге, как в Волгограде, как в Воронеже, как в Екатеринбурге, но в Москве уже такого, по-моему, нет вообще, даже в спальных районах. Также сегодня день Бородинского сражения. Хорошо, мы тогда всем накостыляли. Что называется, можем повторить. Также сегодня Международный день грамотности. И если мне кто сегодня позвонит, то я обязательно включу какую-нибудь попсятину вам. Из мести просто, из чувства вредности. День извинений. Сегодня, извините за позвоним и включим, это, конечно, неправильно. Сегодня день финансиста, так что наших бухгалтеров, вообще весь финансовый отдел нашей русской медиагруппы поздравляем с праздником. Сегодня день специалиста по физической реабилитации, Всемирный день физиотерапии. Всех реабилитологов я поздравляю с праздником. День языков народов Российской Федерации. День Новороссийской военно-морской базы ВМФ Российской Федерации. Так что день ускорения свободного падения. Если вы падаете, то уже, так сказать, во-первых, поздняк проверять, как уложим парашют. И если вы в этом не уверены, вообще не уверены в том, какой мешок вы схватили, то, возможно, это будет картошка. И у свободного падения есть ускорение, поздняк это проверять нужно заранее. День сегодня сериала «Звездный путь», поэтому всем жизни, процветания и всего такого, чего там господин Спок всем желает.
1: Радио «Максимум».
0: А он желает всем живи и процветай, live and prosper. И соответствующий жест. Это не... Это два пальца, но не Виктори, не коза, а вот, соответственно... А, четыре пальца и посередине щелочку. Нехорошо прозвучало. Послушаем Оазис, She's Electric, Максимум.

0: слушатель с ником В пишет: Кость, привет, отличного настроения и хорошего вечера, привет, спасибо. Передай, пожалуйста, привет Антону Громову, Коляну Лихатову, Сереге Соседу и Вагстар Сервису. Вагстар Сервис, привет, ребята, я с вами, на самом деле молодцы, что держитесь, несмотря на то, что Ваг свалил из России. Держитесь и дальше. Может вернуться, если разрешим. Я вот не помню, насколько Ваг громко и хорошо или нехорошо хлопнул дверью, уходя из нас. Потому что все автокомпании, автопроизводители, автобренды, те, которые ушли, ушли по-разному. Кто-то прям громко хлопнул дверью. Нехорошо. Ох, нехорошо. Осуждаем. И, может, и не пустим обратно. А кто-то прям так аккуратненько такой: мы вернемся. И щелочку оставил такой: ну, ребята, пока, не поминайте лихом, мы уходим, но так надо. Но мы, так сказать, мы же друзья, правда? Мы же друзья. Так вот, я не помню, как Ваг ушел, насколько хорошо. Анна Ку прислала мемчик. Голову просовывает Хемсворт в стену из гипсокартона, ломает стену, просовывает голову, и голова говорит: надеть. И вот еще голосовушку прислала Анна Ку. Мы послушаем.
1: Надеть.
0: Ага. Ну, я думаю, что вот это ж, это не просто ж, что вот это ж от Анны Ку, это неспроста. Жж — это пчелы, а пчелы — это мед. Ну, так бы сказал Винни-Пух, а я скажу, что если Анна Куи прислала мемчик со словом «надеть» и голосовое со словом «надеть», и все это было утром, значит, утренники где-то как-то лоханулись и сказали «одеть» вместо «надеть». Анна Ку, добро пожаловать в ряды граммар-нации. Мы делаем одно прекрасное дело. Боремся с безграмотностью. В рядах СМИ в том числе.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пауз Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция все.

0: Под ноль с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Nickelback, Bones for the Crows. Свежие от этих канадцев крутых. Надежда пишет, вот когда Рамштайн играли их Вильн, Надежда прислала скриншот своего телефона, там как раз их Вильн, Рамштайн. И пишет: Костя, добрый вечер, думаю, гляну на время, и бабах, под прекраснейшую мелодию. Собственно, телефон показал и время, и трек, который у нас крутится. Алексей пишет: здравствуйте, передайте, пожалуйста, Сане респект от Лехи за 80 отжиманий. Это было сильно. Но Лехе, в общем-то, если верить Лехе, респекты от нашего всего коллектива. 80 отжиманий — это действительно круто. Ребята, что с картами творится? Вот эта карта мира, то, что раньше было по проекции Меркатора, все изменили нафиг. Подробности позже. Я думаю, что вокруг этого сегодня тема нашего эфира и построим. У меня немножко сейчас мозг плавится. Сейчас попробую осознать, сформулировать и вам все рассказать. После короткой рекламы Smash Mouth, Limp Bizkit и Him.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом.

0: Понимаете, просто. На Авито работе. 12+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
9: Все жители сбежали после того, как появились они.
10: Монстр или нет, мне на это плевать!
9: Такого мир еще не видел.
8: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Limp Bizkit. Take a look around.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Александр пишет: передайте, пожалуйста, респекты Лехе, потому что он тоже отжался в 80 раз. Леха легенда. Сайберекс пишет: добрый вечер, Константин. Хорошего вам эфира. Спасибо большое, взаимно. Передайте, пожалуйста, привет всей Самаре. Передал от щедрого Сайберекса. Никита Янин пишет: привет, Кость Саныч. Здорово, Никита. Эх, разворошил. Скучаю по посиделкам на кухне. И вообще от того славного времени, когда все ходили друг к другу в гости чуть ли не каждый день, когда детворы на улице были толпы, к сожалению, не осталось ничего. Ну или осталось очень мало, может, где-то в местечковом формате. Был подростком, помню, чуть ли не через день соседи к нам или мы к ним всей семьей заваливались играть в расписной покер. Кто сейчас так делает? Детей на улице можно по пальцам пересчитать. Недавно увидел двух мелких хулиганов, лазящих по крышам гаражного кооператива. Я чуть в ладоши не захлопал, не закричал: «Красавцы!» Люди, давайте возрождать добрые традиции живого настоящего общения. Давайте чаще ходить друг к другу в гости, устраивать посиделки на кухне, играть в подкидного дурака и в тыщу. Но, к сожалению, да, вот эти времена канули в лету. Помнится, да, сидели во дворе, у кого-то была гитара иногда, ну, там, играли в норчики, это когда помладше были, постарше, да, гитара у кого-то, там уже и девочки стали потихонечку к нам присоединяться во дворе, да, и такое уже было. У кого-то гитара, кто-то у нас во дворе сидел с телевизионной программкой, жил на первом этаже и шел смотреть свои любимые телевизионные передачи по времени, а когда у этого Славика телевизор сломался вдруг... Он перестал показывать, а звук остался. И он все равно продолжал ходить. Кто-то приходит, говорит: а где Славик? А Славик пошел телевизор слушать. И у кого-то обязательно брат в ВДВ служил. У кого-то брат знал приемы карате обязательно. И да, и сидели до поздней ночи, пока там мама из окна ужинать не позовет. А Вовчик выйдет, Вовчик болеет, а мячик скиньте. Вот это все. Ну и это время действительно не вернуть, потому что, чтобы это время вернуть, надо, чтобы исчезли все мобильные телефоны и самокаты.
1: Радио Максимум.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: В Гиперленте и ОКЕЙ летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.

0: Ленинская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено.

0: Никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Night Shift Superstar Muse. Трек со свежего альбома Muse, вышедшего в июне этого лета, The Wow Signal. Сергей Вовк пишет: да уж, были времена, в нашем дворе, в котором живут до сих пор, была обстановка, напоминающая Покровские ворота. О, кайфный фильм, обожаю, обожаю. И горжусь тем, что не просто познакомился, можно даже сказать, подружился и имел счастье работать под руководством Михаила Казакова, великого актера и великого режиссера, который поставил этот фильм. Я у него снимался в небольшой роли в его сериале «Лики зла», по-моему, назывался. Я там русского консула в Париже сыграл. Михаила Казакова. Великий режиссер, конечно, и суперфильм «Покровские ворота». Обожаю, надо пересмотреть. Мужики в сторонке сидели за самодельным столом и забивали козла. А «Покровские ворота», по-моему, в шахматы играли, насколько я помню. Мы с пацанами то мяч гоняли, то в банке, а бабульки на лавочках у подъездов круче современных видеокамер блюли за порядком. Привет, Кость Саныч. Здорово, Сережа. Да, забыл совсем, был у нас и свой Савранский. Серега из соседнего дома на Чезете. А еще во дворе разгружали горячий хлеб. Булочная была в соседнем доме, и водители всегда угощали детвору свежайшим хлебушком. Это да, это было супер, даже когда меня в детстве никто не угощал свежим хлебушком, но я сам его покупал в булочной. Пока шел из школы домой, и он был свежайший, боже мой. И булочки вот эти были, если они свежие были, за 3 копейки, по-моему, такие круглые. Блин, это было вкусно, конечно. А у хлеба надо было сожрать уголок. Даже не просто горбушку, а уголок. Если он такой горячий, ароматный был, хлебушек, класс. По поводу козла и шахмат, да, я помню, в Санкт-Петербурге, где я рос, в Парке Победы, были и городошные клубы, в городке играли там мужики. И были и доминошные клубы, но меня очень впечатляли всегда шахматные клубы. Там прямо такие ротондочки были, специально прям шахматные павильоны открытые. С крышей от зонтика, от дождика, с крышей от зонтика. Всего я заговариваюсь, до свидания.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 6 часов вечера.

8 сентября, вторник. В этом часе Papa Roach, The Offspring, Rage Against the Machine, 30 Seconds to Mars, Stereophonics, Foo Fighters, Linkin Park, Gorillaz и прямо сейчас Disturbed, Land of Confusion.

Feel Good Incorporated, Gorillaz на радио Максимум. 18:08 точное московское время. Организация Объединенных Наций одобрила новую карту мира с более точными масштабами континентов. Резолюцию в поддержку Equal Earth, так называется новая проекция, одобрили 164 страны, 6 воздержались, США проголосовали против. Новая проекция должна более точно передавать размеры Африки и других регионов по сравнению с проекцией Меркатора. Резолюция «Исправить карту», инициированная Того и получившая поддержку Африканского союза, была принята при поддержке 160 стран, включая Францию и Великобританию. Пока Equal Earth направлен на то, чтобы обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки. Сейчас в мире, в том числе в Google Maps, чаще всего используется проекция Меркатор, созданная в 1569 году фламандским картографом Герардусом Меркатором. Она хорошо подходит для навигации, так как линии север-юг имеют постоянные истинные азимуты относительно экватора. Однако проблема есть в масштабах стран. Те, что расположены дальше от экватора, то есть сильно внизу или сильно вверху, кажутся непропорционально больше, чем те, которые находятся ближе. Так, на проекции Меркатора Гренландия размером с Африку. Внимание! А в реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. То есть немножечко нестыковочка такая, мягко говоря. Искажение карты Меркатора является результатом того, что невозможно точно отобразить поверхность глобуса на двухмерной карте. Это двухмерная карта проекции Меркатора типа разворот глобуса, но на самом деле там все искажено. Отдельные критики самой популярной проекции отмечали, что от нее не отказываются долгие годы, потому что она, в кавычках, увеличивает и центрирует Европу и Северную Америку. В резолюции отмечается, что проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире. В общем, в преддверии голосования глава МИД Того заявил, что справедливый мир начинается со справедливой карты. Хорошее заявление, прям крылатая фраза, прямо молодец. США высказались против. Там 164 страны высказались за, 6 стран воздержались. Мы такие, мы подождем. А США такие, представитель США в ООН, который зовут Ирина Ференцевич, что-то славянское, заявила, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подлинных, реальных мировых проблемах, ООН обсуждает картографические проекты 16 века. Их роль в продвижении репарации когнитивной справедливости. Ну, вот так вот. Не буду приводить ее точные слова. В общем, резолюции он не обязательный к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы, используемые в повседневной жизни карты. Глава МИД Франции уже заявил, что ведомство прекратит использовать карту Меркатора и перейдет на новую проекцию. Опять же, новая проекция, напомню, называется Equal Earth. И, в общем, сейчас появится новый стандарт относительно привыкшему. Давайте сегодня поговорим про заблуждения в каких-то сферах, которые преследовали нас с детства. То есть проекция Меркатора, давайте примем это за аксиому, она является заблуждением. Точка. Размеры стран неадекватны друг другу. Прогуглите новую карту, новый стандарт. Очень-очень удивитесь.

0: И все-таки она вертится. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Всю жизнь вы верили в то, что люди, правда, используют только 10% своего мозга. Я до сих пор в это верю. Считали, что вирусы и бактерии одно и то же. Я до сих пор считаю. Да шучу, нет, конечно. А может быть, вы принципиально не пользуетесь микроволновыми печами, опасаясь опасного излучения. Я не пользуюсь, я в шапочке из фольги хожу, так безопаснее. Рассказывайте, как научные заблуждения преследовали вас долгие годы. О своих заблуждениях пишите нам в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Или в официальный Макс канал Радио Максимум.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Через 3 минуты Линкин Парк, New Divide.

Мощнейший трек Linkin Park из трансформеров New Divide. Вспоминается концерт на Красной площади. Да, хочется сказать, времена были. Даже если я рискую прослыть вот этим вот, который обычно говорят голосом постарше. Да, времена были. Да, времена. Ну, вообще, да, вот сейчас вот снова это кажется дичью. Linkin Park на Красной площади. Это казалось дичью в советские времена, во времена железного занавеса, потом раз, такое чудо случилось. Сейчас опять дичь. Роман Беляев пишет, да, сегодня мы говорим о каких-то научных, может быть, или вообще заблуждениях, которые преследовали нас всю жизнь. Роман Беляев пишет, добрый вечер, Константин. Привет, Роман. Заблуждение сегодняшнего вечера. Мне показалось, что вы будете читать новости о картах платежной системы МИР. Оказывается, что речь идет о карте МИРа. Отличного вам эфира. Спасибо большое, Роман. Рад ошибиться в эту сторону. Вне темы эфира. Кость, привет, пишет Никита Мельничук. Я женился. Никита, поздравляю. Салютик в твою честь и в честь твоей прекрасной супруги. Спешу поделиться радостью. Жену зовут Настя. Поздравь по-братски. Она тоже слушает «Максимум» на «Максимум». Твой ученик Никита Мельничук. Никитосик, с праздником тебя. Созданием новой ячейки общества, созданием семьи и с приобретением любимого человека, теперь официально, которого зовут Настя. Евгений Мосягин, а Евгений Мысягин пишет. Привет, и Костя Саныч. Самое яркое заблуждение детства. Бензин загорается от окурка, а на деле окурок тухнет. Максимально приятного эфира и вечера. Спасибо большое. Про заблуждение.

0: Обсуждение пишите, пожалуйста, в Макс Радио Максимум на номер 8926-007-137. 8926-007-137. И в официальный Макс-канал Радио Максимум. Приветики тоже можете писать, я все передам.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
23: Четверых.
24: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
25: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
26: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
27: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
28: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
29: Вот, ну ты опять начинаешь.
28: Да. Новый сезон реалити-расследования Влад решает. Сегодня в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
30: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Asking for a Friend, Foo Fighters на радио Максимум. Никита Мельничук пишет нам: спасибо, мы рады были слышать эти теплые слова, всегда пожалуйста. Сегодня мы говорим про заблуждения, научные заблуждения, и не только, которые преследовали вас долгие годы. Борис Козловский пишет: долго считал Doors британцами, а Depeche Mode в детстве считал французами. Забавно. На самом деле, да, Depeche Mode венгры, а Doors из Африки. Все это знают. Спасибо большое. Никита Тимошенко пишет: привет, Костя. Обидно заблуждение. Я думал, от укуса змеи есть что-то типа антидота, как в фильмах. Когда укусила гадюка, в больнице понял досадную истину. Нет такого. Руку загипсовали для иммобилизации, да, и положили в токсикологию под капельницы до восстановления. Пролежал 3 дня в компании абстинентных алкоголиков, наркоманов и еще одного такого же укушенного. Такие дела. Максимально в эфирах, хорошего вечера. Ник из Калининграда. Я очень рад, Ник, что все обошлось, и ты в наших рядах, в рядах слушателей Максимум.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за

0: 379-99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся.
1: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Есть два типа людей. Одни говорят:
9: «Смотри у меня!»
8: А другие:
10: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
8: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Offspring на радио Максимум. You gotta go far, kid. Говорим сегодня о том, какие научные заблуждения преследовали вас долгие годы. Пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137 и в официальный Макс-канал Радио Максимум. Завтрак не самая важная часть дня, пишет нам Вадюха, вольный каменщик. Да, заблуждение. Хотя я знаю людей, которые не завтракают принципиально, тоже все хорошо. Александра пишет, бабушка в детстве пугалась, что если я наступлю на иголку, она попадет прямо в сердце. Да, был такой, меня тоже пугали. Оксана Афонина пишет, бабушки еще пугали тем, что если съедаешь семечки арбуза, то в животе может вырасти арбуз. Ага, если жвачку проглотишь, кишки слипнутся. Оксана пишет, нам научные исследования не нужны, когда есть бабушки. 100%. Батя брал на понт, типа, определит, курил я или нет. Если плюну на ватку с хлоркой и хана, она пожелтеет, значит, курил. Только в техникуме, когда учился на технолога и учил три вида химии, понял, что батя брал на понт. Дмитрий пишет, приветствую, Константин, здорово. С детства слышал фразу, при наступлении весны, лета, теплее становится, значит, земля к солнцу полетела. Еще, будучи учеником школы, пытался переубедить родных, увы, не получилось. Благо, в плоскую землю они не верят.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает Папа Роуч. «Wake up calling».

8 сентября, вторник сегодня. В этом часе Shinedown, Guan Apes, Rob Thomas, Nickelback, Evanescence, Kings of Leon, My Chemical Romance, Spin Doctors. Прямо сейчас классика The Killers. Somebody told me. Breaking my heart.

0: Группа из серии «Два дебила» — это сила. Spin Doctors, Two Princes. Это вот киллер с нами здоровается. Окей. Итак, мы сегодня говорим про то, какие научные заблуждения нас преследовали всю жизнь. Ну и мы скатились в околонаучную тематику тоже. Но Problems пишет нам, девушка с таким ником: мой муж с недавнего времени думал, что гемоглобин — это шоколад. Так ему мама в детстве сказала. Замечательно. С такими родителями никакой Википедии не нужно. Как говорят, что с такими друзьями никаких врагов не нужно. Ну вот то же самое практически. Алексей Пирогов пишет: «Доброго вечера, Константин». Привет, Алексей. Здравствуйте. Эфир «Огнище». Спасибо большое. Спасибо коллегам за вчерашний Heavy Monday. Душевно. Спасибо, соглашусь. Прям слушал вчера отрыв Сереги Хоббита. Тяжело металлическое, ржаво-скрипучее. Прям классная вчера программа была, мощная. Много открытий готовит взрослая жизнь. Арена цирка очень маленькая, а не такая огромная, как в детстве. Батин тапок и нога не размером со стрелу крана, на который ты катаешься, и т.д. Я только в 30 лет еще узнал, что в песне «Мушкетеров» с отцом боярским на первых ролях красавицу не зовут Икубку. Я тоже думал, что это какая-то японская красавица Икубку. А имеется в виду кубок и т.д. Красавица Икубку счастливому клинку, да. Это надо вообще поэту прям памятник Икубку. Не совсем научно, конечно, ну да, не совсем. Оксана Афонина пишет: «Костя, а тебя бабушка чем-нибудь с детства пугала?» Да вроде как, кажется, ничем. Только с собой. Ночью в ночнушке.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее мой один из самых любимых треков из творчества Джерард Уэй, «My Chemical Romance». Не скажу какой. Прямо сейчас «Кин» из «Этани Уанда».

0: Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: My Chemical Romancing, да, одна из моих любимых песен, но у них Gerard Way, хороший трек, очень хороший с него, всегда начинаю свои дискачи, Rock of Ages, отлично, с этого трека начинает прям хорошо, хорошо прямо. Так, сегодня мы говорим о заблуждениях в научной сфере, сферах или около научных сферах, которые преследовали нас долгое время, может быть, до сих пор. Евгений пишет, у меня знакомые во время грозы телефон переворачивают дисплеем вниз, думая, что через экран их убьет. Я, например, когда вышел фильм «Звонок», непроверенные кассеты, видеомагнитофон без названия кассеты не совал. Представляете? А я сейчас, кстати, телефоны держу экраном вниз, чтобы, во-первых, вы своими сообщениями мне никаких помех туда не наводили, а во-вторых, чтобы излучением телефона вас никак не травмировать. Ну и потом, когда экраном вниз телефон лежит, он же нас не слушает в это время. Телефоны всегда нас слушают, если экраном вверх. Шучу, они всегда нас слушают.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-In и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.
17: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Evanescence, Who Will You Follow из свежего. Сегодня мы говорим о каких-то заблуждениях в научной области, или не только в научной, или около научной, или даже не близко к научной области, которые с нами были долгое время или до сих пор с нами. Инженер Ти пишет: «Привет, Кость Саныч». Здорово, Сан Саныч. По совсем молодости во всех учебниках и прочих писали «Дедушка Ленин», «Дедушка Ленин». Поначалу не понимал, почему это про дедушку какой-то Лены везде пишут и публикуют портреты и фото. И да, нейтрино имеет массу и не является черной материей. А еще она не слипнется. Но это у кого как. Смотря насколько сладкий кварк ты съел до этого. А вообще, вот что касается квантовой физики, молекулярной химии, там, атомной, ядерной физики. Вот это. Я помню, что все состоит из молекул. А молекула состоит из атомов. А атомы — это ядро, вокруг которых с бешеной скоростью крутятся электроны, которые крутятся по определенной орбите и притягиваются этим самым ядром атома, потому что ядро имеет массу, и вот как-то так. В общем, там центробежка, сила притяжения и все такое. А сейчас ничего не поменялось, или сейчас совсем другая модель Вселенной, и вообще все не из атомов, не из молекул, и вот это все заблуждение. Как сейчас вообще считаем? Ну, понятно, что мы разобрались, что такое фотон. Это не частица, не волна, это квант. Опять же, понятно. Или кварк, не помню, квант. Дима Король пишет: «Я помню, в детстве родители нам говорили, что во время грозы нужно выключать телевизор. Включенный телевизор через антенну притягивает молнию». Да, а что не так? Шаровую, конечно. Она может из телевизора вылезти, а может сама из телевизора вылезти.

0: тогда вам капец. Через 7 дней. Вот в грозу, а нет, если Самара вылезла из телевизора, то все, значит, 7 дней уже вышли. Значит, это уже понедельник, Heavy Monday. Вот и грозу мы сидели и смотрели на вспышки в небе, без телека. Иван пишет: Кость, привет, раз прошла речь о том, что Depeche Mode — французская группа. Да, какая? Depeche Mode. То я считал французами Duran Duran. Но они же вроде, да, назвались по имени какого-то доктора, чуть ли не французом, по происхождению из какого-то фильма. Duran Duran. Да, Depeche Mode. Hamburger.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.

0: ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в Казахстане.

0: и легко.
1: Осколки и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в MobiScar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
0: MobiScar автостекло заменим быстро и легко.
2: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
3: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии «Вителла Тоната», ребра и брискеты смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
5: Поварская, 8/1.
4: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме «Moscow Raceway». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
6: Категория 0+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: «Байки Михайлова» на радио «Максимум».
1: И сегодня мы говорим про мотоцикл как про способ начать жить заново. Как это не забавно звучит, потому что, ну да, я знаю людей, которые после неприятного инцидента празднуют 2 дня рождения. То есть бывает такое. Но мы про другое. Мы вот не про эти самые экстремальные ситуации, а мы сегодня поговорим как про, скажем, второе... не просто вторую жизнь, а про второе дыхание в жизни. Наверное, так. И у меня в гостях сегодня мотопутешественник Ингвард Слободенюк!
2: Привет, Андрей.
1: Да, привет, привет, привет, привет. Да, я Константин, но неважно. Андрей — это наш программный директор.
2: Извини.
1: Да, Андрей Андреев, Андрей Юрьевич, привет тебе. Вот, Ингвард, тебя спал. Я тоже твое сложное имя тоже обязательно сегодня перепутаю, я тебе обещаю.
2: Верю.
1: Один-один сделаю обязательно. Кстати, вот такое странное словосочетание. Ингвард Слободенюк. Ингвард — это что-то такое, я так понимаю, латышское.
2: Так точно.
1: Так точно, потому что у меня очень много друзей в Риге, очень много друзей на Рижском взморье, в Юрмале, там те же Тодосы, Алла Духова, она рижская. А Слободенюк — это фамилия украинская.
2: Чисто украинская.
1: Чисто украинская. Вот как так получилось, такой микс?
2: Ой, как тут объяснить? У меня мама читала много книг, папа был с Украины.
1: Так.
2: И они встретились в Туркменистане, где я и родился. Папа военный, мама. Просто красивая женщина. Вот они так и встретились.
1: Супер. Очень-очень-очень хорошая история. Да, и в результате получилось абсолютно нестандартное сочетание имени и фамилии, которое фикс два забудешь вообще. Это не развидеть, это не расслышать, это не забыть. Ингвард, скажи, как все началось? Почему именно в апреле едва сошел снег, ты решился на свой первый дальняк?
2: Ну, я бы так сказал. Изменения в жизни произошли. 30 лет, надо купить мотоцикл. Загорелся в декабре, увидел, как люди едут в горы. Увидел это все на Ютубе. Понял, что нужно купить. Нужно поехать. Хочу так же. Вот, увидел объявление на Авито. Сдал на права. Купил мотоцикл 4 января у своего друга теперешнего. И как сошел снег, так я пошел
1: как
2: реализовывать мечту. BMW G650 GS. Угу. Сертау. Очень редкий мотоцикл. И очень неудобный. Но в итоге он подходил под эту задачу. И мы с моим другом Виталием вот так вот сошлись во мнении, что именно этот мотоцикл и он выбрал, и мне его продал.
1: А почему неудобно? На дальняк не очень?
2: Ну, а одноцилиндровый 650 кубов, он... Ну, мягко говоря, устарел морально. Сейчас китайцы делают такого же объема, но двухцилиндровый. У них больше возможностей, они лучше едут. А это прям тарахтелка, которая вибрирует. Что вы знаете о вибрации? Ничего.
1: Ну, у тебя это самое попа спрессовалась, наверное.
2: Ну, это точно. У меня она стальная, как орех.
1: Iron S. Куда, какая была цель твоей первой дальней поездки?
2: Вообще, просто доехать до родителей. Они в Новороссийске. Думаю, надо поехать. Ехать. Зачем на...
1: Из Москвы?
2: Да, конечно.
1: Москва, Новороссия. Сколько
2: да,
1: это там?
2: Да, там 1200 всего лишь. Немного.
1: Ну, первый дальняк 1200, это нормально.
2: Ну, что делать?
1: За сколько доехал?
2: Ну, как обычно, до Ростова. И второй день до Новороссийска. 2 дня получается.
1: 2 дня. Да. В Ростове какой-нибудь мотель?
2: О, не, нет. Это не наш путь. Байк-посты. Там есть мотовольница, такой замечательный байк-пост. Прям в начале мая все это в таком плачевном виде. Ты первый гость. Я у них был первый гость. Там не было ни белья, ничего. Просто остановился, ночью приехал. Еле его нашел. Ни GPS, ничего не работает. Ага. Ну, собственно говоря, заселился. Утром выселился. Это было, конечно, эпично.
1: Прикольно. Так, ладно, подробности чуть позже. Мотоцикл как способ начать жизнь заново, как способ вдохнуть в твою жизнь второе дыхание. Ингвард Слободенюк у нас сегодня в гостях, мотопутешественник. Пишите, если появились какие-то вопросы, потому что Ингвард, я так понимаю, знает про все, про вот это второе дыхание.

0: Radiohead на Радио Максимум Крип.
1: Мода. Байки Михайлова. На Радио Максимум.
0: Мы сегодня говорим про мотоцикл «Карпроспост. Начать жить заново». У меня в гостях мотопутешественник Ингвард Слободенюк. Ингвард, привет.
2: Привет.
0: Рассказывай, ну, вернее, напомни, может, слушатели уже у нас сменились, наверняка кто-то доехал до дома, кто-то только сел в машину и нас включил. Во сколько лет ты впервые сел на мотоцикл?
2: Примерно в 30.
0: И дальняк твой первый был?
2: Также в 30.
0: Ты отправился через Кавказ. Во-первых, что тебя занесло на Кавказ? Ты ехал из Москвы до Новороссийска, до своих родителей. 1200 километров. Mm-hmm. Без команды, без привычной поддержки. Что стало твоим якорем в этой поездке? Что помогало не поддаться тревоге? И вообще, как тебя занесло на Кавказ?
2: Да, честно говоря, я даже не представляю, какая должна быть поддержка, кроме как сел да поехал, что-то взял, там, запасные колеса. Там,
0: блогеры камеры. С командой ездят, знаешь, там, это самое, 5 операторов, 2 администратора, там, повар, знаешь, это...
2: Да я скромный человек.
0: Дрессировщик собачки.
2: Нет, у меня такого нет. Вот просто сел, поехал, вот просто. Хочется, едешь. Не хочется на, там, автобусе, не хочется на железнодорожном транспорте. На машине ездил, неинтересно. А вот на мотоцикле ветер сдувает, едешь, ветер хари, а я шпарю. Прекрасно. Это замечательно. А Кавказ, это же замечательные, красивейшие горы, там удивительные люди. Мне хотелось просто раз в жизни их увидеть, познакомиться, съездить, увидеть Эльбрус, увидеть Чечню, увидеть Дагестан. Ну все, приехал домой, мама, все, я меняю масло, выезжаю на Кавказ. Она, конечно, высказала все, что она об этом думает. Для нее это шок.
0: В эфире нельзя повторить?
2: Повторять?
0: Не стоит, да? То, что мама сказала.
2: Ну да, повторять точно не стоит, но я думаю, что и не нужно.
0: Ты что, офигел? Да. Ну, примерно так.
2: Ну,
0: да?
2: Там были эпитеты во всех красках.
0: Я так думаю, и думал.
2: У каждого такая мама есть.
0: Каждого бы такую маму.
1: Да. Мода. Байки Михайлова на Радио Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк.

0: вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
14: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
18: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Это все, что ты можешь, хочешь сказать? Hammer to Fall, Queen.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Ну, это вот когда ACDC песни заканчиваются тоже, когда там... Там все. И такой... Или когда Guns N' Roses, там Axl, в конце долго-долго, и такой, это все, что ты можешь.
2: Замечательная правда, песня.
0: Да, отлично. Не, не спорю. У меня в гостях Ингвард Слободенюк, мотопутешественник. Говорим сегодня про мотоцикл, как про способ начать жизнь заново. Ингвард приобрел мотоцикл в 30 лет, тогда же поехал на дальняк из Москвы до Новороссийска через Кавказ. Ингвард, да, привет еще раз.
2: Да, привет, привет.
0: Привет, привет. Итак, по поводу Кавказа мы поняли. Что там, как там все прошло на Кавказе-то?
2: Ну, я тут хочу немножко, наверное, скорректировать. Честно говоря, не чувствую, что это там какой-то дальняк. Вот Москва-Монголия, это интересно. Это там неделю по прямой. Там.
0: Уже ездил.
2: Да, да, это вот интересно.
0: А так... тебе сейчас сколько лет?
2: Мне 34 исполнилось.
0: 34. То есть 4 года ты уже на мотоцикле, получается. Четвертый да. Сезон.
2: Ну,
0: хотя если в Монголии там сезон-то всегда, или там тоже снег бывает?
2: Ну, там вообще тоже прохладно. На Алтае ты едешь через Алтай, там, мягко говоря, уже будет
0: Алтай,
2: свежо.
0: Да. Да, свежо, да, согласен. И что, как, без проблем? Да, палаточка, я так понимаю, да?
2: Палаточка. Дождики. Палаточка всегда с собой, но я не настолько люблю палатки, поэтому нет. Можно простыть и, в общем-то, лучше какой-нибудь отель снять.
0: Это да, это да, если позволяют финансовые возможности. Тут на Алтае же у нас недавно Мишка залез в палатку и съел туристку, к сожалению. Прям очень неприятный случай, да, очень жаль. Вот, так что опасненько.
2: На Алтае мы тоже в палатках жили, потому что жара, ну и немножко экономии, ну и красивые виды, вот, но когда ехал на Кавказ, там из 22 дней моей поездки 20 был дождь, поэтому как бы я бы не рекомендовал плюс 4, плюс 6, иногда плюс 8.
0: Холодно.
2: Ну да, в горах очень прохладненько, я бы не рекомендовал.
0: Full equip, то норм. Вот ты же хороший мальчик, ты же в full equip ездишь.
2: Ну, экип это все, это очень важно. Важно, чтобы еще не дуло, поэтому ты там закупоришь все, что можно закупорить. Ну, пакеты, это must have. Экип не поможет сохранить тепло в теле.
0: То есть еще обматываешься каким-то?
2: Ну, в колени, надо вставочки, надо там пакетик дополнить, какие-нибудь теплоиды заказать, ну, с Озона, например, вставить, потому что, ну, переохлаждается все.
0: Теплоэлементы какие-то, да,
2: да, вот нагревать? Надо согревать себя. Это необходимо. То, что падение там, ну, был у меня 1-2 случая, но это, так скажем, редко. Когда ты едешь, не торопишься, ну, чаще всего можно очень сильно замерзнуть, заболеть. И вот это страшнее. Вот, поэтому я рекомендую ставить хорошую резину, которая морозостойкая, одевать хорошую экипировку, даже не столько по защите, а столько по утеплению. И в такие майские дни обязательно быть готовым к переохлаждению, хороший термос, плиточку. Ну и, конечно, в кафехе

0: заезжать по дороге, потому что никакой тебе там в горах, ну, не согреешься ты там с помощью этой плиточки, там 3000 метров, и не всегда хватает кислорода, не всегда хватает, просто там холодно физически, ветер задувает, где-то там воду греть будешь, да. Поэтому надо...
1: А если не всегда хватает кислорода, то ты что, ты с баллоном ездишь, что ли?
0: Не-не, ну что, 3000 метров это вообще без проблем, просто, ну... Бывает, мне не хватает. Это моя просто особенность.
1: Дышишь чаще и глубже.
0: Мотор хуже работает, сильно хуже. Он, вот одноцилиндровый мотор BMW, он просто захлебывается, например. На вот у меня сейчас R1200 GS Adventure. Он, ну, более-менее, если там хорошее топливо заливаешь, он тянет. Тот просто умирает. На 3000 он никуда не поедет.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: The Great Divide, Noah Kahan.
1: Мода. Байки Михайлова.
0: Ингвард Слободенюк у нас сегодня в гостях, мотопутешественник. Ингвард, привет.
2: Привет.
0: Говорим сегодня с Ингвардом о мотоцикле, как о способе начать жить заново. Ингвард у нас как, если у нас про женщин говорят ужасное слово, вообще кошмарное, ненавижу его. Тварь та, кто придумала это вообще, гореть в аду, вот это старородящее. То ты у нас старо начавший кататься, старокатающийся, да, получается?
2: На самом деле, мне кажется, к этому надо приходить в осознанном возрасте. Там, где я встречаю много ребят, много на спортивных, им 20 лет, они на все деньги едут.
0: Какой 20? 15 начинает там.
2: Ну, в 15 на питбайках, там, да.
0: Питбайки, да.
2: Вот эти вот очень нехорошие ребята.
0: Да, да. Это вот те, которые гонщиками становятся, они начинают там с 11 лет в картингах там вытворять.
2: Да. Мне кажется, те, кто гонщики, не ездят по дорогам общего пользования, они прям как-то к этому уже приходит раньше, к этой мысли.
0: Ну да, наверное. Ну ты как, ты аккуратно катаешься, да? Но ты начал в 30 лет.
2: Да, да.
0: Сразу аккуратно.
2: Сразу аккуратно, потому что лечиться больно и дорого.
0: Я тебя понимаю. Ну да, уже организм не тот же.
2: Конечно.
0: Регенерация уже не как у ящерицы.
2: Магний по ночам, все.
0: Да, хвост уже не отрастает так быстро сам, да? Слушай, ну по поводу Кавказа вернемся еще вот к тому самому твоему знаменитому путешествиями. Первым Москва-Новороссийск, Кавказ-Москва, я так понимаю, да?
2: Ну,
0: что там, это без проблем, нормально, как там к байкерам относятся? Я там слышал, у тебя номера свинтили.
2: Да, было дело. Ну, такое-то, я бы сказал, мини-путешествие теперь для меня в масштабах. Вот на Камчатку съездил, поэтому для меня теперь это очень мало. А так, да, выезжаю с Чегемских водопадов, идет дождь, весь грязный, в глине такой, выезжаю на основную трассу в сторону Владикавказа, останавливает у меня товарищ старший лейтенант, так сказать.
0: Ты что ж при погонах?
2: Уже запас. Он смотрит на меня, я на него, тормозит, такой: привет, куда едешь? Я такой: туда. Он такой: а что номера грязные? Я говорю: ну я же весь грязный, ну что вы, отпустите. Он говорит: нет, у нас операция мотоциклист. Номера грязные, все, будем это штрафовать. Я говорю: а это мой первый штраф. Я говорю: товарищ старший лейтенант, ну если надо, так надо, давайте. Пробивают номера, а оказывается, они в розыске.
0: Это тебе друг мотоцикл продал, да?
2: Да, я сразу набираю своего друга, такой: Виталий. Он такой: здоров. Я такой: привет. Слушай, а ты в курсе, что номера в розыске? Он такой: не знаю. Я даже не знал, что это значит. Я думаю, ну, мотоцикл может в розыске. Он говорит: не-не, номера. Я говорю: а как так? С учета снят. Я говорю: а ты не мог мне сказать?
0: Раньше сказать.
2: Да, да, да.
0: И что? Как уехал?
2: Все, сняли номера, выдали справку, что все, ставь на учет. Мне повезло, что я взял с собой ПТС.
0: Ага.
2: И взял с собой, ну, у меня были запасные номера. Большие. Но я их не ставил.
0: Ты нормальный человек, ездит без запасных номеров.
2: Следующие там 230 километров до Владикавказа меня остановили раз 6, причем думали, что я уеду в поле. Выбегали, перекрывали. Я говорю: спокойно, спокойно, товарищ инспектор, я выйду, все, это вам вот покажу.
0: Ежа натягивали.
2: Ну, ежа у нас нет таких технологий, мне кажется.
0: Поперек дороги, да?
2: Просто, так сказать, сверлили.

0: или взглядом издалека и, ну, настоятельно просили остановиться.
1: Понятно, понятно. Ох ты ж, как интересно. А, ну ты зарегил и новые номера тебе дали.
0: Ну, в 6 утра на следующее утро, первый рабочий день после майских праздников, я стоял, шел снег. МРЭО Владикавказа. Я стоял второй в очереди. И потом клятвенно просил уважаемых инспекторов выдать мне номера, потому что я нигде не зарегистрировался заранее. Ну, пошли навстречу, сказали: брат, езжай, удачи тебе. Все.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум. Байки Михайлова. На радио Максимум. Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.
1: Я думал, это никогда не кончится. Вы тоже, да? Мото-байки. Я могу повторить еще. Что-то система глюкнула. И в результате... Вот, я могу еще раз поставить мотобайки Михайлова. Да, это то, что вы слушаете. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. У нас в гостях мотопутешественник Ингвард Слободенюк, с которым мы вернемся и продолжим наш разговор про мотоцикл, как про способ начать жизнь заново. То есть про мотоцикл, как про то, что может вернуть вам вторую молодость. Policy of Truth.

0: Те письмо от The Policy of Truth.
1: Мода. Байки Михайлова.
0: Я тоже уже заставку эту слушать не могу, извините, да, после прошлого выхода. У нас в гостях сегодня Ингвард Слободенюк, мотопутешественник. Говорим сегодня про вторую молодость, которая способна нам подарить двухколесное транспортное средство. Мотоцикл как способ начать жить заново. Итак, давай еще вернемся к этому Кавказу. Что тебе помогло? Когда ты понял там вот настоящее кавказское гостеприимство? Не тогда, когда тебе разрешили ехать без номеров?
2: Ну, это само собой, мне кажется. На самом деле, у меня был один случай, который так сильно запомнился. Еду я уже из Дербента в сторону такое село Леваши называется. Очень горная местность. Опять идет снег, опять что-то такое моросит. 6-7 утра. Ну, мягко говоря, прохладненько. Заезжаю на какой-то бугор, там стоит разбитая десятка. Ну, просто вот такая сильно потрепанная жизнью. Стоит местный житель. К сожалению, не помню, как его уже зовут. И вот любуется видом, суббота, там, 7 утра он едет, ну или 6 утра.

0: едет на работу. Я подъезжаю вот в своем обмундировании, в этих дождевиках, в этих... Вот во всем этом. Такой подхожу, доброе утро. Он такой мне тоже, доброе утро. Что-то поболтали, я дальше поехал. Он меня догоняет, говорит, постой, ты же ко мне в гости, да зайди, чаек горячий, давай там позавтракаем. Я такой, ну что ж, неловко отказывать, заедем. Едем по какому-то там населенному пункту, потом он кончается, какой-то там дом, какой-то подвал там, строящийся дом. Я захожу, думаю, ну что-то может пойти не так. Боюсь. Да. Но на самом деле накормили, напоили, еще ребята пришли. Это... Потом они все на работу поехали, проводили. Пошел ливень. Замечательно. В общем, я был очень удивлен.
1: Класс. А вот какой якорь, все-таки мы не договорили, наверное, или, может, ты сказал, я пропустил мимо ушей, какой якорь тебе помогал, ну, не то, что не сойти с ума, а вот сохранять спокойствие, не предаться тревоге?
0: На самом деле, я даже не помню, чтобы была какая-то тревога. Ты просто получаешь... У тебя есть цель, ты чувствуешь, что тебе туда надо, ты туда хочешь, и ты просто едешь, и нет никаких мыслей. Угу. Вот и все.
1: А вот была мысль, что дальние поездки — это не для тебя? Если да, что вот именно на первых загородных выездах мысль рождала?
0: Мы с моим другом, ранее упомянутым Виталий.
1: Виталий, привет.
0: Да-да-да, Виталий, привет. Сделали первый наш дальний выезд совместный по Золотому кольцу. Я ехал такой, сильно думал, оно мне надо, у меня попа болит, ноги болят, ветер дует.
1: Тут все. Еще пошел золотой дождь.
0: Ну, какой-то дождь, надеюсь, не у меня. По возвращению говорю, Виталь, да что-то как-то устал, мне кажется, это не мое. Через два дня надо ехать, такой, все, еду. Он такой, ну, наверное, тогда твое.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Нирвана, Литиум.
1: Мода. Байки Михайлова.
0: В гостях у меня мотопутешественник Ингвард Слободенюк. И мы сегодня говорим про мотоциклы, как про способ начать жить заново. Ингвард, привет.
2: Привет,
0: еще
2: раз. Привет всем, кто в пути.
0: Привет. На М4 из-за урагана в 5 областях тебя чуть не сдуло. Расскажи, пожалуйста, как такая

0: Погода вообще влияет на путешествие, что происходит с самочувствием в таких условиях? Я знаю, что ты когда на Алтае тоже ездил, в Монголию, там раз по 5 в день дождик был.
1: 5-8 стабильно.
0: Прекрасно.
1: Да, это замечательно.
0: А мотоциклисты же нет дворников.
1: Да, вот мне много, кстати, кто говорит, а где же дворники, а как вы вот, как? Сдувает, капли сдувает просто ветром, да, со шлемом.
0: А есть же такое еще вот какое-то чем помазать, даже машины некоторые мажут лобовое стекло, такая штука.
1: Антидождь.
0: Да, и сдувает капли.
1: Да, да, проблемы просто такой нет. Просто ты едешь 120, оно все сдувает, да. Ты просто едешь быстрее, и капли тебе не мешают.
0: И это не бесит?
1: Нет, все бесит. Едешь, бесит. Страдаешь, больно, холодно, мокро.
0: Зачем тогда?
1: Да, я тоже задаюсь этим вопросом некоторое время. А зачем? Можно, а зачем?
0: Если вот эта жизнь на двух колесах, боль, страдания.
1: Да. Ну, наверное, знаешь, потому что мотоцикл более доступный инструмент, чем автомобиль. Надо машину подготовить, она должна быть там лифтованная. Там, где я езжу, там практически ничего не проедет, кроме двухколесной техники. Ну и джипари.
0: Труднодоступным. Ну, потому же Алтаю я видел, там очень много ленд-крузеров переделанных под бигфуты практически.
1: Да.
0: И вот эти буханки и уазики, патриоты.
1: Вот удивительно проходимая техника. На Камчатке вообще там огромнейшие. Там все на лифтовной технике. На Алтае тем более. Ну, это для них норма. А вот на своем двухколесном, ну, ты просто можешь там же проехать, где они проедут. Ну, только страдая и, наверное...
0: Но у тебя же не кроссы, у тебя же турер.
1: Ну, у меня еще есть друзья, которые будут помогать толкать, если что. Стропы я не достаю из своих там вещей.
0: Так, 21.01. К сожалению, нам нужно прощаться с радиослушателями, но мы с тобой, Ингвард, не прощаемся. Я говорю тебе лабден, как по-латышски.
1: Не знаю, не было.
0: Несмотря на имя Ингвард, ты не говоришь по-латышски. Ну, что ж такое-то? В общем, да, говорим всем добрый вечер тем, кто сейчас будет слушать подкаст. А мы с Ингвардом остаемся писать подкаст, который можно будет услышать буквально завтра, послезавтра в подкастах «Мотобайки Михайлова» на цифровой платформе maximum.ru и на всех платформах, где вы найдете подкаст «Мотобайки Михайлова». Потому что у нас еще очень много вопросов, очень много интересных историй у Ингварда, буквально еще на от получаса до часа беседы. А наше эфирное время просто подошло к концу, поэтому с нашими радиослушателями мы прощаемся. Тем более за мной приехало мое мототакси.
2: Костя, такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, срок вместе и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Их фанаты обычно ориентируются на цвет обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. А в августе 2026 года эта палитра пополнилась еще одним вызором. На сей раз золотым. Это уже, страшно сказать, 20-й полноформатник группы. В числе прочих песен на его борту также можно услышать композицию «We Might As Well Be Strangers». Ее «Wizard» записали совместно с делегацией от группы «Wednesday», вокалисткой Карли Хартсман и гитаристом Ксанди Челмисом. Предлагаем вам оценить результат этой коллаборации прямо сейчас на радио «Максимум».
1: «Wizard» — «We Might As Well Be Strangers».

0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
2: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
1: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да.
3: Максимум!
5: Максимум!

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сказано на максимум. Роджер Уотерс, Pink Floyd.
1: Я в постоянной схватке с самим собой. И кажется, в большинстве случаев я проигрываю.

just rich. Now let's go.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».